0: Алло, это телефон доверия?
1: Да, какая у вас проблема?
0: Ну, понимаете, мне даже выпить не с кем. Вокруг одни алкоголики. Говорят, у вас прекрасный климат. И местные жители отличаются завидным здоровьем.
2: Да, что да, то да. Когда открывали новое кладбище, пришлось даже пристрелить несколько человек, чтобы было кого похоронить-то.

0: Зумба, зумба, зумба.
1: А что значит слова «сморозить глупость»?
2: Ну, сморозить глупость — это значит назначить блондинке свидание в январскую стужу и не прийти на него.

0: Только для тебя. Лучшее и новое.
1: Небо падает в руки.

0: Погода в Кузбассе.
1: Доброе воскресное утро, Кузбасс! По данным нейросети Яндекс, сегодня 3 мая ожидается переменная облачность без существенных осадков. Возможно, легкая дымка в низинах. Ветер слабый, западный, с переходом на восточный, 2-5 метров в секунду. Температура воздуха Кемерово, Топки и Березовский утром плюс 11-13, днем 15-17 тепла, местами до плюс 22. Новокузнецк, Алтан, Мыски, Киселевск утром плюс 9, плюс 11, днем плюс 18-20. Междуреченск сейчас около 8-10 градусов тепла, днем плюс 17-19. Шерегеш в утренние часы плюс 5, плюс 7, а днем плюс 9, плюс 13. Апекс Радио, включайте нас за утренним кофе, настраивайтесь на спокойное воскресенье, и пусть музыка мягко разбудит весь дом.
0: Погода в Кузбассе. Каждый час на Апекс Радио.
2: Всего 4 шага, и бензопила «Геос» готова к работе. Подкачай, поверни, потяни, газуй. Бензопилы «Геос» в сети магазинов «Забей».

0: Строишь планы? Слушай гороскоп на Апекс Радио.
1: Овны. Воскресенье – отличный день для активных дел. Зарядитесь энергией прямо с утра. Спорт или прогулка помогут. Будьте осторожны в спорах.
2: Тельцы. Воскресенье – хороший день для отдыха и мелких радостей. Кофе, книга или любимый фильм поднимут настроение. Не тратьте деньги на импульсивные покупки.
1: Близнецы. Воскресенье общение будет на высоте. Встречи с друзьями или звонки близким принесут удовольствие, но не перегружайте себя информацией.
2: Раки. День домашнего уюта. Займитесь бытом или просто отдохните. Эмоции могут быть чувствительными. Не принимайте все близко к сердцу.
1: Львы. Воскресенье – самое время проявить себя. Творчество или хобби принесут удовлетворение, но не давите на окружающих. Сегодня важна мягкость.
2: Девы, воскресенье – практичный день. Разберите дела, которые долго откладывали, но не переусердствуйте, отдых тоже нужен.
1: Весы. Воскресенье вас ждет гармония в отношениях. Романтический вечер или дружеская встреча порадуют. Избегайте конфликтов, они ни к чему.
2: Скорпионы. День интуиции. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Он подскажет верное решение. Избегайте излишней подозрительности.
1: Стрельцы. В воскресенье энергия бьет ключом. Отправляйтесь на природу или займитесь спортом. Но не рискуйте бездумно. Берегите силы.
2: Козероги. Воскресенье – время для планирования. Поставьте цели на неделю, но не зацикливайтесь на работе. Небольшой отдых не помешает.
1: Водолеи. Воскресенье – это день идей и вдохновения. Запишите мысли, они пригодятся. Но не распаляйтесь, сосредоточьтесь на главном.
2: Рыбы. Лучше плыть по течению. Мечты и медитации помогут восстановить силы. Избегайте негатива, он сегодня лишний.
1: С вами был гороскоп на Апекс Радио, который сбывается. Но помните, что звезды предполагают, а человек располагает.
0: Гороскоп на Апекс Радио.

0: Первоклассник никак не может прочитать слово «нога».
1: Нога.
0: Ну и что получилось?
1: Карандаш.
0: Подумай хорошенько. Вот чего у меня две, а у коровы четыре.

0: Сэр, я бы не хотел вмешиваться, но у вас ширинка расстегнута.
1: Я бы тоже не хотел вмешиваться, пусть будет расстегнута.
2: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
3: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: Яндекс Новости.
1: Здравствуйте. В студии Тюменцева Анастасия. И сейчас подробнее о важном на ближайшее время. В Госдуме идет подготовка законопроекта об увеличении лимита выплат по ОСАГО. Максимальную компенсацию собираются увеличить с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Закон в случае принятия может вступить в силу уже с марта 2027 года. О необходимости увеличить лимит выплат ОСАГО рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.
2: Мотивируется это двумя причинами. Первое, действующий лимит не пересматривался с 2014 года, и он далеко не всегда покрывает расходы на медицинские услуги, поскольку их стоимость за последние 12 лет существенно выросла. И вторая причина, предлагается выровнять уровень возмещения по полисам ОСАГО и обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков в случае причинения вреда жизни и здоровью пассажиров. Принципиально важно получить обратную связь от автомобилистов и убедиться в том, что предлагаемое повышение выплат не приведет к резкому росту тарифов на полис ОСАГО.
1: Правительство намерено ужесточить контроль над сроками передачи жилья участникам долевого строительства. До 1 июля этого года должны быть внедрены новые механизмы надзора за исполнением обязательств застройщиков. Эту ситуацию прокомментировала главный эксперт Народного фронта по ЖКХ Светлана Калинина.
3: В этом году огромное количество было именно обращений, связанных с тем, что деньги со скроу счетов ушли, мораторий действует, а квартиры полгода сказки обещают, там год. У нас с вами, чтобы было основание подать документы в суд, всегда есть 44-й федеральный закон, когда приходит любая подрядная организация, и всегда должен быть к вашему договору приложен график выполнения работ. Когда строительная площадка организовывалась, когда начались работы, на каком этапе работы, временной промежуток должен быть приложен к вашему договор.
1: Россияне отмечают резкий рост цен на лекарства. Согласно данным Росстата, медикаменты стали лидерами по подорожанию в прошлом году, обогнав все другие товары. Причем рост был гораздо выше инфляции, составил в среднем почти 15%. Эксперты фармацевтического рынка считают, что цены на лекарства будут продолжать увеличиваться из-за роста стоимости импортного сырья. Об этом рассказал эксперт фармацевтического рынка Александр Топорков.
4: Стоимость складывается, первое, из стоимости субстанций, а в связи с тем, что был совершенно понятный рост стоимости зарубежных субстанций. Вторая тема – это издержки аптечных сетей, издержки дистрибьюторов.
1: А мы продолжаем следить за событиями. До встречи на волнах в ритме любимого города.

0: Утренние мелодии всегда с тобой.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: Васенька, ну и как ваша новая учительница?
1: Ой, она такая хорошая! Болеет уже третий раз за месяц.
2: Цепелявый.
0: В эфире рубрика «Это интересно».
3: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что детство – это когда утреннее «я болею» родители понимают буквально. Я болею,

Вот бывают в жизни фиаско. Вроде бы все наладилось, на работу устроился, машину купил, а тебе уже 80.

0: Погода в Кузбассе.
1: Доброе воскресное утро, Кузбасс! По данным нейросети Яндекс, сегодня 3 мая ожидается переменная облачность без существенных осадков. Возможно, легкая дымка в низинах. Ветер слабый, западный, с переходом на восточный, 2-5 метров в секунду. Температура воздуха Кемерово, Топки и Березовский утром плюс 11-13, днем 15-17 тепла, местами до плюс 22. Новокузнецк, Алтан, Мыски, Киселевск утром плюс 9, плюс 11, днем плюс 18-20. Междуреченск. Сейчас около 8-10 градусов тепла, днем плюс 17-19. Шерегеш в утренние часы плюс 5, плюс 7, а днем плюс 9, плюс 13. Апекс Радио. Включайте нас за утренним кофе, настраивайтесь на спокойное воскресенье, и пусть музыка мягко разбудит весь дом.
0: Погода в Кузбассе. Каждый час на Апекс Радио.
2: Всего 4 шага, и бензопила «Геос» готова к работе. Подкачай, поверни, потяни, газуй. Бензопилы «Геос» в сети магазинов «Забей».

0: Строишь планы? Слушай гороскоп на Апекс Радио.
1: Овны. Воскресенье – отличный день для активных дел. Зарядитесь энергией прямо с утра. Спорт или прогулка помогут. Будьте осторожны в спорах.
2: Тельцы. Воскресенье – хороший день для отдыха и мелких радостей. Кофе, книга или любимый фильм поднимут настроение. Не тратьте деньги на импульсивные покупки.
1: Близнецы. Воскресенье общение будет на высоте. Встречи с друзьями или звонки близким принесут удовольствие, но не перегружайте себя информацией.
2: Раки. День домашнего уюта. Займитесь бытом или просто отдохните. Эмоции могут быть чувствительными. Не принимайте все близко к сердцу.
1: Львы. Воскресенье – самое время проявить себя. Творчество или хобби принесут удовлетворение, но не давите на окружающих. Сегодня важна мягкость.
2: Девы, воскресенье – практичный день. Разберите дела, которые долго откладывали, но не переусердствуйте, отдых тоже нужен.
1: Весы. Воскресенье вас ждет гармония в отношениях. Романтический вечер или дружеская встреча порадуют. Избегайте конфликтов, они ни к чему.
2: Скорпионы. День интуиции. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Он подскажет верное решение. Избегайте излишней подозрительности.
1: Стрельцы. В воскресенье энергия бьет ключом. Отправляйтесь на природу или займитесь спортом. Но не рискуйте бездумно. Берегите силы.
2: Козероги. Воскресенье – время для планирования. Поставьте цели на неделю, но не зацикливайтесь на работе. Небольшой отдых не помешает.
1: Водолеи. Воскресенье – это день идей и вдохновения. Запишите мысли, они пригодятся. Но не распаляйтесь, сосредоточьтесь на главном.
2: Рыбы. Лучше плыть по течению. Мечты и медитации помогут восстановить силы. Избегайте негатива, он сегодня лишний.
1: С вами был гороскоп на Апекс Радио, который сбывается. Но помните, что звезды предполагают, а человек располагает.
0: Гороскоп на Апекс Радио.

0: Я по поводу жены, доктор.
1: Так?
0: У нее, знаете ли, навязчивая идея, что кто-то пытается украсть ее платье.
1: Да ну, вы в этом уверены?
0: Абсолютно. Она даже наняла специального человека, чтобы он охранял их. Я обнаружил его вчера в шкафу.

объявление. Интеллигентная семья продаст двух фортепианов, 5 польт, 1 роялю. А то только мешаются в коридоре.

0: Средство массовой информации радиоканал «Апекс Радио». Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области Кузбассу. Регистрационный номер L номер ТУ-420998 от 31 декабря 2020 года. Продукция радиоканала «Апекс Радио» предназначена для лиц старше 18 лет.
1: «Апекс Новости».
2: Здравствуйте, в студии Александр Смирнов, и сейчас подробнее о важном на ближайшее время. В Кузбассе уже стартовало голосование по выбору общественных мест для благоустройства. Территории, получившие наибольшее количество голосов, отремонтируют в 2027 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщил губернатор Кузбасса, в нашем регионе в следующем году благоустроят в общей сложности 86 общественных пространств. Выбрать предстоит из 149 локаций в 24 территориях. Оставить свой голос до 12 июня могут все жители Кузбасса старше 14 лет. Кроме того, губернатор Кузбасса напомнил, как принять участие в шествии «Бессмертного полка», который в этом году пройдет как в онлайн, так и в офлайн формате. Так, тем, кто хочет поучаствовать в онлайн-шествии, необходимо подать заявку на сайте 2026.polk.rf.ru до 6 мая. Если же в прошлом году вы уже были в числе участников, анкета подгрузится сама. Оформить портрет для шествия можно с помощью онлайн-конструктора на том же сайте. А между тем, с 1 мая в Кузбассе уже запустили фонтаны. По сообщению властей, технические проверки муниципальных фонтанов шли весь апрель. Специалисты устанавливали и настраивали насосы и свет, убирали мусор, промывали и красили чаши.

0: Кемерово, 101 FM.
1: Магия рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
2: Маукальм Гладуэлл.
3: Реклама.
4: Открываем дачный сезон. Крепеж – в забей. Инструмент – в забей. Садовая техника – в забей. Электропенсоинструмент – в забей. Более 10 тысяч наименований. Всегда доступные цены. Сеть магазинов – забей.
5: Олег, страховка – это сложно?
6: Сложно? Да легко. Главное – по-человечески. Агент «Астра Волги» застраховал машину, ипотеку и здоровье. Я доверяю и вам советую. «Астра Волга». Честно, просто и быстро.
7: АОСК «Астра Волга». Лицензия ЦБРФ. СЛ номер 2619. СИ номер 2619.
8: Сохраняйте здоровье с аптечной сетью «Алоэ». Аптеки «Алоэ» – это широкий ассортимент, профессиональный сервис, утренние скидки пенсионерам и бонусы за покупки. До встречи в аптеках «Алоэ».
9: Аптечная сеть «Алоэ».
7: Необходима консультация специалиста.
4: Громада! Мебель в наличии! Диваны, кухни, спальни по выгодным ценам. Без ожиданий, без переплат. Громада! Приходите и убедитесь сами.
10: Не молчите в кризис. Атакуйте. Обсудим рекламу, которая окупится. Звоните сегодня. 331-332.
11: Такой классной девчонке познакомился в театре. Взял у нее номерок.
12: Ага, и все?
11: Забрал пальто и ушел.
12: Забелевых!
11: На рынке.
12: Я, наверное, один такой дурак, да? Что покупаю у вас всякую дребедень тут.
13: Да нет, вчера еще два дурака отоварились. У нас тут рядом психушка, знаете ли.

нынешнее поколение ничем не отличается от нашего. Они тоже вырастают, тоже идут в школу, тоже выкуривают первую сигарету, тоже уходят из дома, тоже женятся, тоже рожают детей. Только в обратной последовательности.

0: Погода в Кузбассе.
1: Доброе воскресное утро, Кузбасс! По данным нейросети Яндекс, сегодня 3 мая ожидается переменная облачность без существенных осадков. Возможно, легкая дымка в низинах. Ветер слабый, западный, с переходом на восточный, 2-5 метров в секунду. Температура воздуха Кемерово, Топки и Березовский утром плюс 11-13, днем 15-17 тепла, местами до плюс 22. Новокузнецк, Алтан, Муски, Киселевск утром плюс 9, плюс 11, днем плюс 18-20. Междуреченск сейчас около 8-10 градусов тепла, днем плюс 17-19. Шерегеш в утренние часы плюс 5, плюс 7, а днем плюс 9, плюс 13. Апекс Радио, включайте нас за утренним кофе, настраивайтесь на спокойное воскресенье, и пусть музыка мягко разбудит весь дом.
0: Погода в Кузбассе. Каждый час на Апекс Радио.
2: Всего 4 шага, и бензопила «Геос» готова к работе. Подкачай, поверни, потяни. Газуй. Бензопилы «Геос» в сети магазинов «Забей».

0: Строишь планы? Слушай гороскоп на Алекс Радио.
1: Овны. Воскресенье – отличный день для активных дел. Зарядитесь энергией прямо с утра. Спорт или прогулка помогут. Будьте осторожны в спорах.
2: Тельцы. Воскресенье – хороший день для отдыха и мелких радостей. Кофе, книга или любимый фильм поднимут настроение. Не тратьте деньги на импульсивные покупки.
1: Близнецы. В воскресенье общение будет на высоте. Встречи с друзьями или звонки близким принесут удовольствие, но не перегружайте себя информацией.
2: Раки. День домашнего уюта. Займитесь бытом или просто отдохните. Эмоции могут быть чувствительными. Не принимайте все близко к сердцу.
1: Львы. В воскресенье – самое время проявить себя. Творчество или хобби принесут удовлетворение. Но не давите на окружающих. Сегодня важна мягкость.
2: Девы, воскресенье – практичный день. Разберите дела, которые долго откладывали. Но не переусердствуйте, отдых тоже нужен.
1: Весы. В воскресенье вас ждет гармония в отношениях. Романтический вечер или дружеская встреча порадуют. Избегайте конфликтов, они ни к чему.
2: Скорпионы. День интуиции. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Он подскажет верное решение. Избегайте излишней подозрительности.
1: Стрельцы. В воскресенье энергия бьет ключом. Отправляйтесь на природу или займитесь спортом. Но не рискуйте бездумно. Берегите силы.
2: Козероги. Воскресенье – время для планирования. Поставьте цели на неделю, но не зацикливайтесь на работе. Небольшой отдых не помешает.
1: Водолеи. Воскресенье – это день идей и вдохновения. Запишите мысли, они пригодятся. Но не распаляйтесь, сосредоточьтесь на главном.
2: Рыбы. Лучше плыть по течению. Мечты и медитации помогут восстановить силы. Избегайте негатива, он сегодня лишний.
1: С вами был гороскоп на Апекс Радио, который сбывается. Но помните, что звезды предполагают, а человек располагает.
0: Гороскоп на Апекс Радио.

0: 101 FM.
1: Лучшие рекламные ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
2: Эндрю Стентон.
3: Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорт 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля трейдин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
5: Весна. Время обновлений. Надежные автомобили «Солярис» от 17 900 рублей в месяц с подарками для каждого у официального дилера «Автоцентр Кемерово». Высокий клиренс, классический автомат и высокая ликвидность. Приезжайте на Тухачевского, 63, за новым авто. Телефон 45-01-01.
4: Изучите условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Диапазон ставки от 0,01% до 17,7%. Кредитор ПАО «Сбербанк России», 2026 год.
6: Грузоперевозчики, грузоотправители и получатели. С сентября 2026 года обмен накладными только в электронном виде. Переходите на новый формат документов с 1С-ЭБД. Сейчас выгодная акция. Электронная транспортная накладная для грузополучателей оформляется бесплатно. Подключите сервис 1С-ЭБД для обмена электронными перевозочными документами у официальных партнеров фирмы 1С.
7: Дистрибьютор ООО «Рарусов», Москва, Дмитрий Ульянова, 9/11, корпус 2, это Штокгольм, комната 1Б, ОГРН 102-773-984-63-64, 16+.
8: Предприниматели, сейчас время атаковать, а не молчать. Продолжайте коммуникацию, пока конкуренты затихли.
9: Доктор, у меня некрасивый нос. Что мне делать? Надо мной все ржут.
10: Бокс. Бокс – лучшее лекарство. Займитесь боксом.
9: Да?
10: Да.
9: И вы полагаете, нос станет лучше?
10: Нет, но смеяться будут меньше.

0: объявление в электричке по громкой связи.
1: Граждане безбилетники, перебегающие на остановках из вагона в вагон. Будьте осторожны, платформа сырая и скользкая.
2: Настроение. Апекс Радио.

0: Яндекс Новости.
1: Здравствуйте. В студии Тюменцева Анастасия. И сейчас подробнее о важном на ближайшее время. В Совете Федерации озаботились развитием конкуренции в розничной торговле. Как отмечают сенаторы, чем больше продавцов на рынке, тем разнообразнее и качественнее товары на полках магазинов. А значит, выигрывают все – от производителя до потребителя. Однако, по словам заместителя главы Комитета Совета Федерации по экономической политике Валерия Васильева, в последние годы увеличивается число крупных торговых сетей, а малые форматы торговли из-за этого быстро перестают существовать.
2: Монополизация рынка розничной торговли в конечном итоге ни к чему хорошему не приводит. Это картельные сговоры, вытеснение несетевой торговли, централизация закупок, схлопывание рынка сбыта для местных представителей малого и среднего бизнеса. Торговым сетям удобнее и надежнее работать с крупными производителями. В результате потери бюджетов субъектов Федерации, потери рабочих мест.
1: Самовольный захват земли – самое распространенное нарушение законодательства среди российских дачников. Как подсчитали в Росреестре, в среднем дачники-нарушители присваивают по 0,03 земли и захватывают в основном маленькие кусочки. Подробнее об этом рассказал заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов.
3: В случае самовольного захвата земель размер штрафа составляет от 1 до 1,5% кадастровой стоимости для физических лиц. При этом размер штрафа в абсолютной величине может превышать 100 тысяч рублей. За нецелевое использование земельного участка размер для физических лиц от кадастровой стоимости составляет от 0,5% до 1%, а для юридических лиц от 3 до 5%.
1: Тема развития туризма в малых городах России сегодня весьма актуальна, так как для них это важная отрасль экономики, способствующая улучшению инфраструктуры, созданию новых рабочих мест и повышению имиджа города. Эту ситуацию прокомментировал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.
4: Государство закладывало в национальный проект туризма и гостеприимства уже изначально параметры модульного строительства как быстрого решения. Поэтому государство выделяет грантовую поддержку на строительство глэмпингов, туристическую инфраструктуру, баз, оборудование троп, а также создание специальных объектов. Более того, у нас есть еще и сейчас программа по объектам культурного наследия. Планы до 2030 года 1000 объектов культурного наследия ввести в оборот. Там можно и приспособление сделать, создать из этого более знаковый объект, а не только, например, там 200-100 квадратных метров как музей, а уже сразу создавать гостиничный объект, ресторанный.
1: А мы продолжаем следить за событиями. До встречи на волнах в ритме любимого города.

0: 1FM.
1: Реклама подобна зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара.
2: Реклама. Кроссоверы «Хавейл» на полном приводе и автомате. От 2 миллионов 449 тысяч рублей. В «Хавейл» «Сибимпекс». Теплые опции. Прозрачная гарантия 5 лет. Специальные кредитные условия. Ваша ставка 0,01 до 13,9%. Кемерово, Тухачевского, 63. Звоните 8-38-42-72-72-72. Изучите условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитор АО «Альфа-Банк», 2026 год.
3: Открываем дачный сезон. Крепеж – в забей. Инструмент – в забей. Садовая техника – в забей. Электро- и пензоинструмент – в забей. Более 10 тысяч наименований. Всегда доступные цены. Сеть магазинов «Забей».
4: Олег, страховка – это сложно?
5: Сложно? Да легко. Главное – по-человечески. Агент «Астра Волги» застраховал машину, ипотеку и здоровье. Я доверяю и вам советую. «Астра Волга». Честно, просто и быстро.
6: АО «СК «Астра Волга». Лицензия ЦБРФ. СЛ номер 2619. СИ номер 2619.
7: Сохраняйте здоровье с аптечной сетью «Алоэ». Аптеки «Алоэ» – это широкий ассортимент, профессиональный сервис, утренние скидки пенсионерам и бонусы за покупки. До встречи в аптеках «Алоэ».
8: Аптечная сеть «Алоэ».
9: Необходима консультация специалиста.
10: Грузоперевозчики, грузоотправители и получатели. С сентября 2026 года обмен накладными только в электронном виде. Переходите на новый формат документов с 1С-ЭПД. Сейчас вы выгодная акция. Электронная транспортная накладная для грузополучателей оформляется бесплатно. Подключите сервис 1С-ЭПД для обмена электронными перевозочными документами у официальных партнеров фирмы 1С.
11: Дистрибьютор ООО «Рарусов», Москва, Дмитрия Ульянова, 9/11, корпус 2, Педаштоколей, комната 1Б, УГРН 102-773-984-63-64, 16+.
12: Дружусь официально. Есть подпись, есть дата. Радует зарплата.
13: Сводил на матч фаната. Радует зарплата.
14: Найди работу на зарплате.ру. Сотни тысяч вакансий и десятки тысяч работодателей.
15: Громада! Мебель в наличии. Диваны, кухни, спальни по выгодным ценам. Без ожиданий, без переплат. Громада! Приходите и убедитесь сами.
16: Эффективное рекламное решение. Звони 331-332.
17: Пап, а зачем в городе внедорожник?
18: Ну как зачем, сынок? Чтобы ездить по тротуарам и газонам.
17: В эфире рубрика «Это интересно».
19: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что любовный треугольник не подчиняется законам геометрии? Все углы в нем могут быть тупыми.

0: 101 FM.
1: Главный критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя.
2: Реклама. Грузоперевозчики, грузоотправители и получатели. С сентября 2026 года обмен накладными только в электронном виде. Переходите на новый формат документов с 1С-ЭПД. Сейчас выгодная акция. Электронная транспортная накладная для грузополучателей оформляется бесплатно. Подключите сервис 1С-ЭПД для обмена электронными перевозочными документами у официальных партнеров фирмы 1С. Дистрибьютор ООО «Рарусок», Москва, Дмитрий Ульянова, 9/11, корпус 2, Петроштокали, комната 1Б, УГРН 102, 773-984-63-64, 16+.
3: Громада! Мебель в наличии! Диваны, кухни, спальни по выгодным ценам! Без ожиданий, без переплат! Громада! Приходите и убедитесь сами!
4: Внимание! У нас отличные новости!
5: 20% скидка на мини-мойки и пароочистители Керхер в ваш день рождения!
4: Вы просили, мы сделали! Чистота по выгодной цене – это реально! Подробности акции уточните в Керхер-центрах и на сайте christopher.ru. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе!
6: Предприниматели Кузбасса, заявите о себе. Звоните 331-332.
7: Новости шоу-бизнеса.
8: Известного фокусника Дэвида Покерфильда заковали в наручники, связали, обмотали скотчем, зашили в мешок. Мешок положили в деревянный ящик и заколотили крышку гвоздями. Этот ящик, в свою очередь, поместили в металлический ящик и заварили. Всю эту конструкцию подняли на вертолете и скинули в Ниагарский водопад. Секрет этого фокуса известный иллюзионист, к сожалению, навсегда унес с собой.

0: объявление.
1: Ищу зарплатодателя. Работодателей просьба не беспокоить.
2: Добавляйся в самое большое радиосообщество Кемеровской области ВКонтакте. vk.com/apexradio. Apex Radio. В ритме любимого города.

0: Апекс Новости. Апекс Новости.
1: Здравствуйте, в студии Александр Смирнов, и сейчас подробнее о важном на ближайшее время. В Кузбассе с этого месяца начала действовать традиционная мера поддержки в виде бесплатного проезда пенсионеров в дачном общественном транспорте в весенне-летний сезон. Как сообщил губернатор, в этом году по традиции запускают 64 сезонных пригородных маршрута. При этом 9 действующих пригородных маршрутов будут усилены автобусами большей вместимости. Также стало известно, что в Кузбассе создадут 5 новых промышленных кластеров. Об этом сообщил губернатор региона. По его словам, новый инструмент от Фонда развития промышленности Кузбасса поможет предприятиям развиваться и выпускать конкурентоспособную продукцию. Напомню, в прошлом году в регионе был создан кластер горного машиностроения. В него вошли 7 компаний, которые занимаются производством ленточных конвейеров. А между тем, на этой неделе в Кузбассе стартовала 7-я международная эколого-патриотическая акция «Сад памяти», приуроченная к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и году единства народов России. В ходе акции Кузбасс должен стать зеленее почти на 2 миллиона деревьев и кустарников. Напомню, по итогам международной акции «Сад памяти» 2025 года Кузбасс вошел в число лидеров среди регионов России. Это первое место по количеству локаций и третье место по общему числу высаженных деревьев. А мы продолжаем.

0: Кемерово, 101 FM.
1: Успех рекламы измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
2: Патрик Хантер.
1: Реклама.
3: Спонсор соус и белявых ООО «Фирма Ост». Фирма Ост. Развитие и рост. Фирма.

0: Заявите о себе сегодня. Звоните, обсудим ударную рекламу. 331-332.
1: Ты паять умеешь?
2: Ой, ты знаешь, нет.
1: Хреново.
2: А хреново умею.
3: Дорогие гости столицы, мы приветствуем вас в городе-герое Москве. Городе, где жили Пушкин и Булгаков, Пастернак и Есенин, Станиславский и Немирович Данченко. Для начала приглашаем вас посетить вещевой рынок «Динамо».

0: народная примета.
1: Если жена поутру похмеляет мужа, то она не просто умница, а еще и красавица.
2: Мы точно знаем, ты будешь петь вместе с нами.

0: 101 FM.
1: Единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
2: Лора Вайс.
3: Реклама. Всего 4 шага, и бензопила «Геос» готова к работе. Подкачай, поверни, потяни, газуй. Бензопилы «Геос» в сети магазинов «Забей».
4: Грузоперевозчики, грузоотправители и получатели. С сентября 2026 года обмен накладными только в электронном виде. Переходите на новый формат документов с 1С-ЭПД. Сейчас выгодная акция. Электронная транспортная накладная для грузополучателей оформляется бесплатно. Подключите сервис 1С-ЭПД для обмена электронными перевозочными документами у официальных партнеров фирмы 1С. Дистрибьютор ООО «Рарусофт», Москва, Питер, Ульянова, 9 дробь 11, корпус 2, этаж цокольный, комната 1Б, ОГРН 102, 773-984, 63-64, 16+.
3: Весна – время обновлений. Надежные автомобили «Рио» и «Крета» от 17 900 рублей в месяц с подарками для каждого у официального дилера «Автоцентр Кемерово». Высокий клиренс, классический автомат и высокая ликвидность. Приезжайте на Тухачевского, 63, за новым авто. Телефон 450101. Изучите условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Диапазон ставки от 0,01% до 17,7%. Кредитор ПАО «Сбербанк России», 2026 год.
5: Предприниматели, сейчас время атаковать, а не молчать. Продолжайте коммуникацию, пока конкуренты затихли.
6: Если бы сказка «Золушка» писалась в наши дни, то наверняка героиня потеряла бы не какую-то там прозаичную туфельку, а, к примеру, лифчик. А потом принц примерял бы его всем девушкам в округе. Вот такую сказку с охотой бы взялись экранизировать. Правда, нафига принцу нужна девушка, лифчик которой не налазит ни на одну грудь королевства?

0: Средство массовой информации «Радиоканал Апекс Радио» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области Кузбассу. Регистрационный номер Л номер ТУ 4200998 от 31 декабря 2020 года. Продукция радиоканала Апекс Радио предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Новости культуры.
2: Приветствуем всех, кто настроен на нашу FM-волну. В эфире «Новости культуры» и с вами я, Ольга Серебренникова. Первые майские дни вся страна отмечает праздник весны и труда. Традиция празднования 1 мая берет начало в конце 19 века на фоне подъема рабочего движения. Сегодня в России праздник в значительной степени лишился идеологической нагрузки. Ну а фестивали, концерты и ярмарки будут организованы во всех регионах Российской Федерации. Но, несмотря на обилие развлекательных программ, многие россияне в этот день предпочитают уехать за город, на дачу или на пикник. Ну а тем, кто останется в городе, яркие праздничные эмоции подарят запущенные городские фонтаны. Их работа по традиции начинается 1 мая. Кроме того, на прошедшей неделе наша страна впервые отметила День коренных малочисленных народов России. Этот праздник был учрежден президентом в рамках Года единства народов страны. Важно отметить, что Кузбасс – историческая родина таких коренных народов, как шорцы и телиуты. Их традиции уникальны, а культура отличается богатством и разнообразием. В преддверии праздника в Кузбассе состоялось расширенное заседание Совета представителей коренных малочисленных народов, на котором были подведены итоги работы и утверждены приоритеты на следующий этап. На сегодняшний день в Кузбассе сформирован реестр, который упрощает доступ к мерам поддержки. Развивается языковая среда, в календаре закреплены памятные даты дни шорской и телиутской письменности, сохранен традиционный уклад, действуют квоты на охоту и рыболовство. Также расширена поддержка в форме социальных контрактов. Бесспорно, работа дает результат. А сохранение и приумножение наследия коренных народов Кузбасса было и остается одним из приоритетных направлений национальной и культурной политики. Также на прошедшей неделе исполнился ровно 81 год подвигу кузбассовца Николая Масалова. Напомним, 30 апреля 1945 года во время боев за Берлин он спас маленькую немецкую девочку. По этому случаю памятные мероприятия, посвященные герою, прошли в муниципалитетах региона, учреждениях образования и культуры. С урока мужества солдат с ребенком стартовала всекузбасская музейная военно-патриотическая декада славы, приуроченная к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. До 10 мая музеи и выставочные залы региона представят уникальные материалы о ключевых сражениях Великой Отечественной войны. Напомним, что кузбассовец Николай Масалов стал прототипом памятника воину-освободителю в берлинском Трептов-парке и мемориале воину-освободителю в Кемерове. Каждый день мы рассказываем вам актуальные новости культуры. Оставайтесь с нами на волнах Апекс Радио. С вами была Ольга Серебренникова. Хорошего дня!
1: Новости культуры.

0: Кемерово, 101 FM.
1: Умение удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной.
2: Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNI-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подобные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте www.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
4: Открываем дачный сезон. Крепеж – в забей. Инструмент – в забей. Садовая техника – в забей. Электро- и бензоинструмент – в забей. Более 10 тысяч наименований. Всегда доступные цены. Сеть магазинов «Забей».
5: Олег, страховка – это сложно?
6: Сложно? Да легко. Главное – по-человечески. Агент «Астра Волги» застраховал машину, ипотеку и здоровье. Я доверяю и вам советую. «Астра Волга». Честно, просто и быстро.
7: АОСК «Астра Волга». Лицензия ЦБРФ. СЛ номер 2619. СИ номер 2619.
8: Сохраняйте здоровье с аптечной сетью «Алоэ». Аптеки «Алоэ» – это широкий ассортимент, профессиональный сервис, утренние скидки пенсионерам и бонусы за покупки. До встречи в аптеках «Алоэ».
9: Аптечная сеть «Алоэ».
10: Необходима консультация специалиста.
11: Внимание! У нас отличные новости!
12: 20% скидка на мини-мойки и пароочистители Керхер в ваш день рождения!
13: Вы просили, мы сделали!
14: Чистота по выгодной цене – это реально! Подробности акции уточните в Керхер-центрах и на сайте christopher.ru. Керхер-центр Кристофер.
15: Ищите в вашем городе!
16: Весна – время обновлений! Надежные автомобили «Солярис» от 17 900 рублей в месяц с подарками для каждого у официального дилера «Автоцентр Кемерово». Высокий клиренс, классический автомат и высокая ликвидность. Приезжайте на Тухачевского 63 за новым авто. Телефон 45 01 01. Изучите условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Диапазон ставки от 0,1% до 17,7%. Кредитор ПАО «Сбербанк России». 2026 год.
1: Предприниматели Кузбасса, заявите о себе. Звоните 331-332.
2: Купил курс «Английский язык во сне». Целый год перед сном ставил кассету. Результат несколько неожиданный. При звуках английского языка мгновенно засыпаю.
3: Молодой хозяйке на заметку.
4: Если ваш кран на кухне то брызжет горячий, то плещет холодной водой, не стоит думать, что кран сломан и не подлежит регулировке. Причина гораздо глубже. Просто такую стерву, как вы, ничто на этом свете не устраивает.

Сегодня Всемирный день веселья, и мне нравится, что этот праздник ничего не требует, кроме честного, хорошего настроения. Для Кемерово есть отличный семейный вариант. В театре кукол Кузбасса сегодня идут «Маша и Медведь» и «Вечерний доктор Фауст». Можно выбрать то, что ближе по возрасту, настроению и вкусу. Хороший выходной ведь не в том, чтобы объехать весь город, а в том, чтобы попасть в правильную атмосферу. Так что воскресенье можно провести не громко, а радостно. И сразу после короткой музыкальной паузы Ирина расскажет погоду по Кузбассу на ближайшее время.

0: Погода в Кузбассе.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. По данным нейросети Яндекс, сегодня в течение дня переменная облачность, без существенных осадков. Видимость хорошая. Ветер преимущественно западный, 3,9 метров в секунду. Температура воздуха Кемерово, Топки, Березовский днем плюс 15-17, вечером плюс 12, плюс 14 градусов. Новокузнецк, Алтан, Мыски, Киселевск плюс 18-20 в течение дня, вечером плюс 13-15. Междуреченск плюс 17-19 градусов, к вечеру 12-14 с плюсом, Шерегеш днем плюс 9, плюс 13, вечером плюс 7, плюс 9 градусов. Апекс Радио. Проводите воскресенье в своем ритме. Кто-то отдыхает, кто-то в пути, а мы создаем для вас музыкальный фон хорошего настроения.
0: Погода в Кузбассе. Каждый час на Апекс Радио.
2: Всего 4 шага, и бензопила «Геос» готова к работе. Подкачай, поверни, потяни, газуй. Бензопилы «Геос» в сети магазинов «Забей».

Сегодня день рождения спама. Да-да, у этого цифрового бедствия тоже есть своя дата. И вот полезный совет номер один на этот час. Не открывайте письма и сообщения, где вас срочно пугают, торопят или сулят золотые горы без усилий. Весной мошенники тоже не спят. Проверяйте адрес отправителя, не жмите на случайные ссылки и не вводите коды из сообщений там, где сами ничего не запрашивали. Спокойствие в онлайне начинается с обычной внимательности. А еще разберите папку спам и наведите порядок в почте. Это тоже маленькая цифровая весенняя уборка.

Сегодня Всемирный день свободы печати. И отдельный выход про Кемерово, но уже не про сцену, а про смысл. В областных библиотеках и музеях в эти дни много маршрутов, где можно провести время не на бегу, а с содержанием. Выставка, книжный зал, спокойная экскурсия, хорошая беседа. Свобода печати ведь не только про журналистов, а еще и про право человека читать, думать, сравнивать и делать собственные выводы. И если хочется воскресенье с головой и сердцем, а не только с кофе и лентой телефона, это очень правильный городской путь. Дальше музыкальный трек и рекламный блок.

0: 101 FM.
1: Реклама похожа на свидание. Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
2: Скотт Адамс.
3: Реклама.
4: Олег, страховка, это сложно?
5: Сложно? Да легко. Главное, по-человечески. Агент «Астра Волги» застраховал машину, ипотеку и здоровье. Я доверяю и вам советую. «Астра Волга». Честно, просто и быстро.
6: АОСК «Астра Волга». Лицензия ЦБРФ. СО номер 2619. СИ номер 2619.
7: Внимание! У нас отличные новости!
8: 20% скидка на мини-мойки и пароочистители «Керхер» в ваш день рождения.
7: Вы просили, мы сделали. Чистота по выгодной цене – это реально. Подробности акции уточните в «Керхер-центрах» и на сайте christopher.ru. «Керхер-центр Кристофер». Ищите в вашем городе.
9: Сохраняйте здоровье с аптечной сетью «Алоэ». Аптеки «Алоэ» – это широкий ассортимент, профессиональный сервис, утренние скидки пенсионерам и бонусы за покупки. До встречи в аптеках «Алоэ».
10: Аптечная сеть «Алоэ».
11: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
12: Эффективное рекламное решение. Звони 331-332.
13: Настроение. Апекс Радио.
14: Новости науки. Опыт по телепортации осуществил аспирант Сидоров. В 14.00 он позвонил жене из Читы, где находился на научной конференции, а в 14.05 был обнаружен в соседней квартире у доцента Гулькиной Б.Л.

0: на званом ужине.
1: Ой, милочка, этот салат вам так к лицу.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Радио – это просто, выгодно и быстро.
4: Телефон рекламной службы 331-332. 331-332.

Сегодня день кондитера России. И вот полезный совет номер два на этот час. Очень вкусный, но без лишней драмы. Если хочется сладкого, не превращайте воскресенье в марафон из торта на полкухни и ноль сил на жизнь. Иногда домашний кекс, аккуратный десерт, чаю или пара хороших пирожных работают куда лучше, чем уставший кулинарный подвиг. И еще одно правило. Сладкое должно радовать, а не заменять нормальный обед. Так что сегодня выбираем удовольствие с головой. А кондитерам отдельный привет. Вы люди, которые умеют печь настроение.

По народному календарю сегодня Фёдор Неводник. На Руси говорили, пришло время смотреть на воду, на ветер, на поведение природы и делать выводы о сезоне. День наблюдательный, живой, очень майский. И, конечно, поздравления от нашей радиостанции именинникам. Александру, Николаю, Григорию и Фёдору. Пусть у вас в жизни будет больше светлых дней и правильных людей рядом. А в конце часа хорошие новости с Александром Смирновым. В следующем году в Кузбассе благоустроят 86 общественных пространств. Согласитесь, звучит как отличная инвестиция в нормальную жизнь.

0: Апекс новости.
1: Здравствуйте, в студии Александр Смирнов, и сейчас подробнее о важном на ближайшее время. В Кузбассе уже стартовало голосование по выбору общественных мест для благоустройства. Территории, получившие наибольшее количество голосов, отремонтируют в 2027 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщил губернатор Кузбасса, в нашем регионе в следующем году благоустроят в общей сложности 86 общественных пространств. Выбрать предстоит из 149 локаций в 24 территориях. Оставить свой голос до 12 июня могут все жители Кузбасса старше 14 лет. Кроме того, губернатор Кузбасса напомнил, как принять участие в шествии «Бессмертного полка», который в этом году пройдет как в онлайн, так и в офлайн формате. Так, тем, кто хочет поучаствовать в онлайн-шествии, необходимо подать заявку на сайте 2026.polk.rf.ru до 6 мая. Если же в прошлом году вы уже были в числе участников, анкета подгрузится сама. Оформить портрет для шествия можно с помощью онлайн-конструктора на том же сайте. А между тем, с 1 мая в Кузбассе уже запустили фонтаны. По сообщению властей, технические проверки муниципальных фонтанов шли весь апрель. Специалисты устанавливали и настраивали насосы и свет, убирали мусор, промывали и красили чаши. А мы продолжаем.

Кузбассы, вновь привет! Мы перевернули страничку часа, и у микрофона Андрей Ананьев. Сегодня Всемирный день свободы печати. Дата важная, потому что напоминает простую вещь. Человеку нужно не только слышать новости, но и доверять источнику, различать факты и не жить в мире слухов. Праздник этот закреплен на международном уровне еще с 1993 года. И смысл его за это время только вырос. Чем больше шума вокруг, тем важнее честное слово. А мы с вами как раз за это и держимся. За нормальный разговор, за проверенную информацию и за уважение к слушателю. Дальше музыка.

0: Кемерово, 101 FM.
1: Реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
2: Александра Солодовникова.
3: Реклама. Кроссоверы «Хавейл» на полном приводе и автомате. От 2 449 000 рублей. В «Хавейл» «Сибин Текс». Теплые опции, прозрачная гарантия 5 лет. Специальные кредитные условия. Ваша ставка 0,01 до 13,9%. Кемерово, Тухачевского, 63. Звоните 8-38-42-72-72-72. Изучите условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитор АО «Альфа-Банк», 2026 год.
4: Открываем дачный сезон. Трепеж – в забей. Инструмент – в забей. Садовая техника – в забей. Электропензоинструмент – в забей. Более 10 тысяч наименований. Всегда доступные цены. Сеть магазинов «Забей».
5: Грузоперевозчики, грузоотправители и получатели. С сентября 2026 года обмен накладными только в электронном виде. Переходите на новый формат документов с 1С-ЭПД. Сейчас выгодная акция. Электронная транспортная накладная для грузополучателей оформляется бесплатно. Подключите сервис 1С-ЭПД для обмена электронными перевозочными документами у официальных партнеров фирмы 1С.
6: Дистрибьютор ООО «Рарусок», Москва, Дмитрий Ульянова, 9 дробь 11, корпус 2, Петроштоколей, комната 1Б, УГРН 102-773-984-63-64-16+.
7: Где швабра, тряпка, ведро?
8: Красота

0: правда? Наконец-то из ванной исчезла эта ерунда. Теперь у меня электрошвабра.
1: Электрошвабра Керхер. Идеально и без труда очищает ламинат, кафель, линолеум. Легкая, компактная, беспроводная электрошвабра Керхер. Чистый пол без хлопот. Керхер-центр Кристофер. Проспект Октябрьский, 36.
2: Весна. Время обновлений. Надежные автомобили «Солярис» от 17 900 рублей в месяц с подарками для каждого у официального дилера «Автоцентр Кемерово». Высокий клиренс, классический автомат и высокая ликвидность. Приезжайте на Тухачевского, 63, за новым авто. Телефон 450101. Изучите условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Диапазон ставки от 0,01% до 17,7%. Кредитор ПАО «Сбербанк России», 2026 год.
3: Не молчите в кризис. Атакуйте. Обсудим рекламу, которая окупится. Звоните сегодня. 331-332.
4: Новости шоу-бизнеса.
5: Сергей Снуров предложил Хулио Иглесиусу еще 15 вариантов его имени.
6: Народные приметы.
7: Если красиво молодая женщина просит вас, неказистого, невзрачного мужчину, остаться на ночь и предлагает вам заплатить, значит, она руководитель фирмы, а вы ночной сторож.

0: Голая старость. Представьте, сколько будет вокруг нас старушек с татуировками на пояснице.
1: В ритме любимого города. Добавляйся в самое большое радиосообщество Кемеровской области ВКонтакте. vk.com/apexradio. Apex Radio. В ритме любимого города.
2: Знать, что это все, и остались на экране титры, словно где-то свыше режиссер

Сегодня день положительности в уме. И вот полезный совет номер один на этот час. Позитив — это не делать вид, что проблем нет. Это не давать одной проблеме захватить все пространство в голове. Если чувствуете, что день начал съезжать в раздражение, сделайте простую паузу. Вода, воздух, короткая прогулка, одна любимая песня без телефона в руках. Мозгу иногда хватает совсем немного, чтобы выйти из режима внутреннего ворчания. Положительность — это не наивность, а умение не отдать свое воскресенье мелочам. Музыка продолжается, а мы идем дальше по хорошему маршруту.

0: Сегодня Всемирный день веселья и отдельный выход про Новокузнецк. Для семейного маршрута здесь есть очень красивый вариант. В художественном музее до сегодняшнего дня работает выставка «Под одним небом». Согласитесь, уже одно название звучит как приглашение выдохнуть и посмотреть на мир немного шире. Новокузнецк умеет быть не только мощным и индустриальным, но и очень тонким, очень художественным. Это особенно приятно открывать в майское воскресенье. Так что если хочется не просто пройтись, а прожить день с впечатлением, город умеет это устроить. А дальше — музыка и еще немного весны.
1: Мозгом в самолете уже поздно я возвращаюсь в этот дождь, где в каждой капле целый космос, а ты

Сегодня день рождения спама снова очень кстати. И полезный совет номер два на этот час будет совсем конкретным. Отключите уведомления от тех приложений, которые только шумят, но ничего не дают. Это тоже цифровой спам, просто более вежливый с виду. И еще не подписывайтесь на рассылки на одну минутку ради скидки, если потом полгода будете разгребать ненужные письма. Чистая почта и тихий телефон — это уже почти психогигиена. А спокойная голова в воскресенье, согласитесь, куда ценнее очередной акции только сегодня. После музыки еще вернусь к вам.

0: Кино 101 FM.
1: Найдите оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
2: Александр Пушкин.
3: Реклама. Кроссоверы «Хавейл» на полном приводе и автомате. От 2 миллионов 449 тысяч рублей. В «Хавейл» «Сибинтекс». Теплые опции, прозрачная гарантия 5 лет. Специальные кредитные условия. Ваша ставка от 0,01% до 13,9%. Кемерово, Тухачевского, 63. Звоните в 8-38-42-72-72-72. Изучите условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитор АО «Альфа-Банк», 2026 год.
4: Олег, страховка, это сложно?
5: Сложно? Да легко. Главное, по-человечески. Агент «Астра Волги» застраховал машину, ипотеку и здоровье. Я доверяю и вам советую. «Астра Волга». Честно, просто и быстро.
6: АОСК «Астра Волга». Лицензия ЦБРФ. СЛ номер 2619. СИ номер 2619.
7: Дружусь официально. Есть подпись, есть дата. Радует зарплата.
8: Сводил на матч фаната. Радует зарплата.
9: Найди работу на зарплате.ру. Сотни тысяч вакансий и десятки тысяч работодателей.
10: Открываем дачный сезон. Трепеж – в забей. Инструмент – в забей. Садовая техника – в забей. Электро- и пензоинструмент – в забей. Более 10 тысяч наименований. Всегда доступные цены. Сеть магазинов – забей.
11: Предприниматели, сейчас время атаковать, а не молчать. Продолжайте коммуникацию, пока конкуренты затихли.
12: Колхозном рынке.
13: Хозяин, хозяин, купи навоз, а? Купи, навоз, хороший навоз.
12: А у тебя сертификат на его есть?
13: Какой сертификат? Ты что, это же дар природы. Чистейший натуральный продукт, между прочим, ты что?
12: Натуральный, да, мне в прошлый раз тоже так говорили. Натуральный продукт, натуральный продукт. Оказалось, китайские подделки.

0: Жена упрекает мужа:
1: ты опять во сне перечислял сорта водки.
0: Блин, что теперь, во сне даже в ресторан нельзя сходить, что ли?
2: Апекс Радио.

Сегодня день паранормальных явлений. Это, конечно, отличный повод для кино и книг. Если хочется свежего экрана, на прошлой неделе в российском прокате появились новые релизы, а среди заметных премьер конца апреля — и семейные, и приключенческие, и более атмосферные истории. А если душа просит не кино, а полки, то среди весенних книжных новинок по-прежнему хорошо смотрятся крепкие нон-фикшн-книги об истории, культуре и больших человеческих сюжетах. Паранормальное сегодня, может, и не поймаем, но в другой мир через экран или страницу точно выйдем. Музыкальная пауза.

кто только включил Apex Radio, привет! Сегодня день кексов с малиной. И я считаю, что это совершенно прекрасный праздник для первой половины мая. Потому что в нем сразу все нужное. Домашнее настроение, чай, кухня, разговоры без спешки и удовольствие без лишнего пафоса. А еще отдельный выход про Прокопьевск. Если хочется культурного воскресенья, то спектакль «По щучьему велению» как раз тот случай, когда можно собрать семью и получить добрую историю на сцене. Вкусный день и хороший театр уже отличный план. А сейчас музыка и реклама.

0: Новости культуры.
1: Приветствуем всех, кто настроен на нашу FM-волну. В эфире «Новости культуры» и с вами я, Ольга Серебренникова. Первые майские дни вся страна отмечает праздник весны и труда. Традиция празднования 1 мая берет начало в конце 19 века на фоне подъема рабочего движения. Сегодня в России праздник в значительной степени лишился идеологической нагрузки. Но фестивали, концерты и ярмарки будут организованы во всех регионах Российской Федерации. Но несмотря на обилие развлекательных программ, многие россияне в этот день предпочитают уехать за город, на дачу или на пикник. Ну а тем, кто останется в городе, яркие праздничные эмоции подарят запущенные городские фонтаны. Их работа по традиции начинается 1 мая. Кроме того, на прошедшей неделе наша страна впервые отметила День коренных малочисленных народов России. Этот праздник был учрежден президентом в рамках Года единства народов страны. Важно отметить, что Кузбасс – историческая родина таких коренных народов, как шорцы и телеуты. Их традиции уникальны, а культура отличается богатством и разнообразием. В преддверии праздника в Кузбассе состоялось расширенное заседание Совета представителей коренных малочисленных народов, на котором были подведены итоги работы и утверждены приоритеты на следующий этап. На сегодняшний день в Кузбассе сформирован реестр, который упрощает доступ к мерам поддержки. Развивается языковая среда, в календаре закреплены памятные даты, дни шорской и телеутской письменности, сохранен традиционный уклад, действуют квоты на охоту и рыболовство. Также расширена поддержка в форме социальных контрактов. Бесспорно, работа дает результат. А сохранение и приумножение наследия коренных народов Кузбасса было и остается одним из приоритетных направлений национальной и культурной политики. Также на прошедшей неделе исполнился ровно 81 год подвигу кузбассовца Николая Масалова. Напомним, 30 апреля 1945 года во время боев за Берлин он спас маленькую немецкую девочку. По этому случаю памятные мероприятия, посвященные герою, прошли в муниципалитетах региона, учреждениях образования и культуры. С урока мужества солдат с ребенком стартовала всекузбасская музейная военно-патриотическая декада славы, приуроченная к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. До 10 мая музеи и выставочный зал региона представят уникальные материалы о ключевых сражениях Великой Отечественной войны. Напомним, что кузбассовец Николай Масалов стал прототипом памятника воину-освободителю в берлинском Трептов-парке и мемориале воину-освободителю в Кемерове. Каждый день мы рассказываем вам актуальные новости культуры. Оставайтесь с нами на волнах Apex Radio. С вами была Ольга Серебренникова. Хорошего дня!
0: Новости культуры.

Кто только включил Apex Radio, привет! Сегодня день кексов с малиной. И я считаю, что это совершенно прекрасный праздник для первой половины мая. Потому что в нем сразу все нужное. Домашнее настроение, чай, кухня, разговоры без спешки и удовольствие без лишнего пафоса. А еще отдельный выход про Прокопьевск. Если хочется культурного воскресенья, то спектакль «По щучьему велению» как раз тот случай, когда можно собрать семью и получить добрую историю на сцене. Вкусный день и хороший театр уже отлично.

0: Кемерово, 101 FM.
1: Искусство продавать – это искусство привлекать внимание и удерживать его.
2: Эрнест Беккер.
3: Реклама. Кроссоверы «Хавейл» на полном приводе и автомате. От 2 449 тысяч рублей. В «Хавейл» Сибимпекс. Теплые опции, прозрачная гарантия 5 лет. Специальные кредитные условия. Ваша ставка от 0,01% до 13,9%. Кемерово, Тухачевского, 63. Звоните 8-38-42-72-72-72. Изучите условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитор АО «Альфа-Банк», 2026 год.
4: Открываем дачный сезон. Крепеж – в забей. Инструмент – в забей. Садовая техника – в забей. Электропензоинструмент – в забей. Более 10 тысяч наименований. Всегда доступные цены. Сеть магазинов «Забей».
5: Где швабра, тряпка, ведро?
6: Красота, правда? Наконец-то из ванной исчезла эта ерунда. Теперь у меня электрошвабра.
7: Электрошвабра «Керхер». Идеально и без труда очищает ламинат, кафель, линолеум. Легкая, компактная, беспроводная электрошвабра «Керхер». Чистый пол без хлопот. «Керхер-центр Кристофер». Проспект Октябрьский, 36.
8: Сохраняйте здоровье с аптечной сетью «Алоэ». Аптеки «Алоэ» – это широкий ассортимент, профессиональный сервис, утренние скидки пенсионерам и бонусы за покупки. До встречи в аптеках «Алоэ».
9: Аптечная сеть «Алоэ».
10: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Весна. Время обновлений. Надежные автомобили «Солярис» от 17 900 рублей в месяц с подарками для каждого у официального дилера «Автоцентр Кемерово». Высокий клиренс, классический автомат и высокая ликвидность. Приезжайте на Тухачевского, 63, за новым авто. Телефон 45-01-01.
12: Изучите условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Диапазон ставки от 0,1% до 17,7%. Кредитор ПАО «Сбербанк России». 2026 год.
13: Предприниматели Кузбасса, заявите о себе. Звоните 331-332.
14: В аптеку заходит дедушка и обращается к аптекарше.
15: Дочка, я недоволен своей половой жизнью и итогами Великой Отечественной. У вас есть надувной Гитлер?
16: В эфире рубрика «Это интересно».
17: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что если пораньше выйти из дома, можно успеть на предыдущий автобус?

Когда я покупаю кекс, я заворачиваю его в бумажку. Я за безопасный кекс. Радио.

Сегодня Фёдор не водник, а значит, смотрим не только на календарь, но и на майский характер природы. И вот погодный совет на этот час. Не обманывайтесь солнечным днем. Май в Кузбассе еще умеет к вечеру быстро добавить прохлады, ветра и желание срочно искать капюшон. Так что если собираетесь гулять, берите что-то потеплее, чем подсказывает полдень. И сразу после танцевального трека наша Ирина расскажет, какой будет погода в Кузбассе на ближайшее время и вечер. Пусть прогулка будет приятной, а не... Но кто же знал, что так подует?

0: Погода в Кузбассе.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. По данным нейросети Яндекс, сегодня в течение дня переменная облачность, без существенных осадков. Видимость хорошая. Ветер преимущественно западный, 3,9 метров в секунду. Температура воздуха Кемерово, Топки, Березовские днем плюс 15-17, вечером плюс 12, плюс 14 градусов. Новокузнецк, Алтан, Мыски, Киселевск плюс 18-20 в течение дня, вечером плюс 13-15. Междуреченск плюс 17-19 градусов, к вечеру 12-14 с плюсом, Шерегеш днем плюс 9, плюс 13, вечером плюс 7, плюс 9 градусов. Apex Radio. Проводите воскресенье в своем ритме. Кто-то отдыхает, кто-то в пути, а мы создаем для вас музыкальный фон хорошего настроения.
0: Погода в Кузбассе. Каждый час на Apex Radio.
2: Всего 4 шага, и бензопила «Геос» готова к работе. Подкачай, поверни, потяни, газуй. Бензопилы «Геос» в сети магазинов «Забей».

Сегодня Всемирный день веселья. И отдельный городской выход про Междуреченск. Там на сегодня в афише есть очень теплый семейный вариант. В ГДК «Железнодорожник» идут концерт «Творчество и успех» и программа «Ты и я. Вместе мы одна семья». Согласитесь, уже само название задает правильный тон. Междуреченск вообще умеет быть душевным. Без суеты, но с ощущением, что людям здесь хочется быть вместе. И такие маршруты особенно хороши в воскресенье, когда выбираешь не шум, а нормальное человеческое настроение. Дальше музыка и еще немного солнца в эфире.

Сегодня день положительности в уме снова очень кстати. И вот полезный совет номер два на этот час. Если чувствуете, что мысли начинают бегать быстрее вас, попробуйте правило трех вещей. Назовите три хорошие вещи, которые уже есть в этом дне. Погода, звонок близкого, вкусный чай, тихий час дома, прогулка, песня в машине, неважно. Мозгу иногда нужно просто помочь переключить фокус. Положительность не приходит по команде, но ее можно натренировать внимание. И тогда воскресенье перестает быть «эх, завтра понедельник», а становится полноценным живым днем. После музыки продолжим.

0: 101 FM.
1: Мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
2: Андреа Моруа.
3: Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. С комплектацией комфорт 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
5: Грузоперевозчики, грузоотправители и получатели. С сентября 2026 года обмен накладными только в электронном виде. Переходите на новый формат документов с 1С-ЭПД. Сейчас выгодная акция. Электронная транспортная накладная для грузополучателей оформляется бесплатно. Подключите сервис 1С-ЭПД для обмена электронными перевозочными документами у официальных партнеров фирмы 1С.
6: Дистрибьютор ООО «Рарсок», Москва, Питая, Ульянова, 9/13, корпус 2, Эдаштока, комната 1Б, ОГРН 102, 773, 984, 63, 64, 16+.
7: Где швабра, тряпка, ведро?
8: Красота, правда? Наконец-то из ванной исчезла эта ерунда. Теперь у меня электрошвабра.
9: Электрошвабра Керхер. Идеально и без труда очищает ламинат, кафель, линолеум. Легкая, компактная, беспроводная электрошвабра Керхер. Чистый пол без хлопот. Керхер Центр Кристофер. Проспект Октябрьский, 36.
10: Не молчите в кризис. Атакуйте. Обсудим рекламу, которая окупится. Звоните сегодня. 331-332.
11: Вечер. Он и она в постели.
12: Дима, у меня голова болит, отстань.
11: Дима вытаскивает из-под подушки кольцо с бриллиантом.
12: Ой, и что это значит? Что я проститутка? Или маленькая школьница? Или страстная медсестра? Или училка?

0: Сегодня Всемирный день свободы печати. И отдельный выход про Мариинск. Этот город сам по себе будто создан для медленного чтения. Старые улицы, исторический воздух, библиотека имени Чевелихина, литературные и краеведческие программы. Очень подходящее место для тех, кто любит выходной не за скорость, а за глубину. И праздник сегодня этому только подыгрывает. Свободная печать, книга, город с памятью — все складывается в один красивый маршрут. Если хочется в воскресенье не потеряться в суете, а наоборот собрать себя, Мариинск умеет это делать очень деликатно.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: крепче, ближе, на поближе, без остатка раствори.
1: Апекс Радио приглашает тебя в музыкальное путешествие по весеннему настроению.

Сегодня Всемирный день веселья. И хорошая новость в эту интонацию ложится особенно бодро. В конце часа Александр Смирнов расскажет, что в Кузбассе создадут 5 новых промышленных кластеров. Это уже не просто сухая экономика, а вполне конкретная история про развитие, новые направления и уверенность в завтрашнем дне. Так что оставайтесь с нами, впереди хорошее, полезное и по-кузбасски серьезное, но с правильным настроением. Весна ведь для этого и нужна, чтобы не только радоваться, но и видеть, как вокруг растет что-то большое и нужное.

0: Средства массовой информации, радиоканал «Апекс Радио». Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области Кузбассу. Регистрационный номер Л номер ТУ 420098 от 31 декабря 2020 года. Продукция радиоканала «Апекс Радио» предназначена для лиц старше 18 лет.
1: «Апекс Новости».
2: Здравствуйте, в студии Александр Смирнов, и сейчас подробнее о важном на ближайшее время. В Кузбассе с этого месяца начала действовать традиционная мера поддержки в виде бесплатного проезда пенсионеров в дачном общественном транспорте в весенне-летний сезон. Как сообщил губернатор, в этом году по традиции запускают 64 сезонных пригородных маршрута. При этом 9 действующих пригородных маршрутов будут усилены автобусами большей вместимости. Также стало известно, что в Кузбассе создадут 5 новых промышленных кластеров. Об этом сообщил губернатор региона. По его словам, новый инструмент от Фонда развития промышленности Кузбасса поможет предприятиям развиваться и выпускать конкурентоспособную продукцию. Напомню, в прошлом году в регионе был создан кластер горного машиностроения. В него вошли 7 компаний, которые занимаются производством ленточных конвейеров. А между тем, на этой неделе в Кузбассе стартовала 7-я международная эколого-патриотическая акция «Сад памяти», приуроченная к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и году единства народов России. В ходе акции Кузбасс должен стать зеленее почти на 2 миллиона деревьев и кустарников. Напомню, по итогам международной акции «Сад памяти» 2025 года Кузбасс вошел в число лидеров среди регионов России. Это первое место по количеству локаций и третье место по общему числу высаженных деревьев. А мы продолжаем.

Кузбасс, добрый день, на часах 15.11, и это Андрей Ананьев на Apix Radio. Сегодня Всемирный день веселья и отдельный городской выход про Юргу. Мне нравится, когда город может предложить не оглушить, а порадовать. В Юрге как раз такой формат. В клубе «Луч» идут живые мастер-классы, а во Дворце культуры «Победа» — квесты и художественные программы. То есть можно провести воскресенье не формально, а с движением, интересом и ощущением, что день не утек в никуда. Юрга умеет быть камерной, теплой и очень правильной для семейного темпа. Музыкальная пауза.

0: Кемерово, 101 FM.
1: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
2: Артур Фридман.
3: Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подобные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорт 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vrb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
5: Грузоперевозчики, грузоотправители и получатели. С сентября 2026 года обмен накладными только в электронном виде. Переходите на новый формат документов с 1С-ЭПД. Сейчас выгодная акция. Электронная транспортная накладная для грузополучателей оформляется бесплатно. Подключите сервис 1С-ЭПД для обмена электронными перевозочными документами у официальных партнеров фирмы 1С.
6: Дистрибьютор ООО «Рарусофт», Москва, Дмитрия Ульянова, 9 метро, 11, корпус 2, этаж Цоколей, комната 1Б, УГРН 102, 773-984, 63-64, 16+.
7: Олег, страховка, это сложно?
8: Сложно? Да легко. Главное, по-человечески. Агент «Астра Волги» застраховал машину, ипотеку и здоровье. Я доверяю и вам советую. «Астра Волга». Честно, просто и быстро.
9: АОСК «Астра Волга». Лицензия ЦБРФ. СЛ номер 2619. СИ номер 2619.
10: Дружусь официально. Есть подпись, есть дата. Радует зарплата.
11: Сводил на матч фаната. Радует зарплата.
12: Найди работу на зарплате.ру. Сотни тысяч вакансий и десятки тысяч работодателей.
13: Весна – время обновлений. Надежные автомобили «Солярис» от 17 900 рублей в месяц с подарками для каждого у официального дилера «Автоцентр Кемерово». Высокий клиренс, классический автомат и высокая ликвидность. Приезжайте на Тухачевского, 63, за новым авто. Телефон 450101.
14: Изучите условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Диапазон ставки от 0,01% до 17,7%. Кредитор ПАО «Сбербанк России», 2026 год.
15: Эффективное рекламное решение. Звони 331-332.
16: Че, вчера, че на работе-то не было?
17: Заболел я вчера. Так страдал. О,
16: чем это?
17: Фигней страдал. Весь день.
18: Забелевые!
19: Аленочка, а сколько тебе бананов нужно для полного счастья?
0: 2 ясика и 2 банана.
19: А еще 2 банана-то зачем?
0: А пока ясики открывают.

0: Мне очень нравился спорт. Я даже несколько месяцев ходил в секцию бокса. А потом тренер грушу купил.
1: Апекс Радио.

Сегодня Всемирный день солнца, и полезный совет номер один на этот час будет простым и очень майским. Ловите солнце с умом. Если идете гулять днем, берите воду, не забывайте про головной убор для детей и не стойте под прямым солнцем, пока еще не жарко. Весеннее солнце бывает хитрым, настроение поднимает быстро, а усталость и жажду тоже умеет включать без предупреждения. Хороший выходной – это когда после прогулки вы бодрые, а не вареные. Так что пусть солнце работает на настроение, а не на перегрев. Дальше музыка и еще немного света.

Сегодня Всемирный день веселья и отдельный городской выход про Ленинск-Кузнецкий. Там в афише сейчас живет сразу несколько программ, но особенно приятно звучит фестивальная история «Театральная весна 2026». Вообще город умеет быть не только крепким, шахтерским и деловым, но и очень культурным, очень сценическим. Это, честно говоря, подкупает. Если хочется выходного, где есть и движение, и люди, и ощущение города с характером, Ленинск-Кузнецкий отлично подходит. Иногда именно в таких местах понимаешь, что хороший досуг не шумит, а просто работает на настроение.

Сегодня день положительности в уме. И полезный совет номер два на этот час такой. Не тащите в вечер все, что не успели сделать за длинные майские дни. Это не помогает, а только крадет настроение у воскресенья. Лучше выберите одну-две вещи, которые реально нужно завершить, и все. Остальное подождет. Положительный настрой — это ведь не «я все успела», а «я прожил день без лишней войны с собой». И если у вас получится вечером не ругать себя, просто побыть в тишине или в хорошей компании, это уже отличный результат. После музыки еще вернусь.

0: 101 FM.
1: Реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
2: Владимир Маяковский.
3: Реклама. Кроссоверы «Хавейл» на полном приводе и автомате. От 2 449 тысяч рублей. В «Хавейл» «Сибин Пэкс». Теплые опции, прозрачная гарантия 5 лет. Специальные кредитные условия. Ваша ставка от 0,01% до 13,9%. Кемерово, Тухачевского, 63. Звоните в 8-38-42-72-72-72. Изучите условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитор АО «Альфа-Банк», 2026 год.
4: Открываем дачный сезон. Трепеж – в забей. Инструмент – в забей. Садовая техника – в забей. Электро- и бензоинструмент – в забей. Более 10 тысяч наименований. Всегда доступные цены. Сеть магазинов «Забей».
5: Грузоперевозчики, грузоотправители и получатели. С сентября 2026 года обмен накладными только в электронном виде. Переходите на новый формат документов с 1С-ЭПД. Сейчас выгодная акция. Электронная транспортная накладная для грузополучателей оформляется бесплатно. Подключите сервис 1С-ЭПД для обмена электронными перевозочными документами у официальных партнеров фирмы 1С.
6: Дистрибьютор ООО «Рарусов», Москва, Дмитрий Ульянова, 9 дробь 11, корпус 2, это Штоколей, комната 1Б, УГРН 102-773-984-63-64-16+.
7: Заявите о себе сегодня. Звоните, обсудим ударную рекламу. 331-332.
8: Значит, доктор?
9: Да-да.
8: Мне что-то как-то вот боль в ноге беспокоит.
9: Давайте посмотрим. Так. Батюшки, да у вас тут серьезный вывих. И долго вы с ним ходите?
8: Уже 2 недели.
9: 2 недели? Как вы могли терпеть столько времени? Почему не пришли сразу?
8: Вы видите ли, доктор, как только у меня что-нибудь начинает болеть, жена сразу начинает говорить, чтобы я бросил курить.

Сегодня Всемирный день свободы печати. И под этот праздник отлично ложится еще один городской маршрут «Мыски». Там работает выставка «Пейзажи родного города». И мне кажется, в такие пространства особенно хорошо идти именно в день, когда речь о праве видеть, чувствовать и осмыслять мир своими глазами. Мыски вообще умеют быть тихими и очень честными, без громкого блеска, но с настоящим человеческим содержанием. А такие города в выходной особенно ценны. Сходил, посмотрел, выдохнул и будто сам стал чуть яснее. Музыкальная пауза и еще немного полезного впечатления.

Сегодня Всемирный день свободы печати снова очень кстати, потому что память, документы, архивы, фотографии, свидетельства — все это тоже формы живого слова, которое помогает не потерять правду. А в конце часа — новости культуры от Ольги Серебренниковой. До 10 мая музеи и выставочные залы Кузбасса представят уникальные материалы о ключевых сражениях Великой Отечественной войны. Это уже не просто афиша, а важный майский маршрут для тех, кто хочет помнить не дежурно, а по-настоящему. Оставайтесь на Кузбасской радиоволне. Дальше будет очень содержательно.

0: Новости культуры.
1: Приветствуем всех, кто настроен на нашу FM-волну. В эфире «Новости культуры» и с вами я, Ольга Серебренникова. Первые майские дни вся страна отмечает праздник весны и труда. Традиция празднования 1 мая берет начало в конце 19 века на фоне подъема рабочего движения. Сегодня в России праздник в значительной степени лишился идеологической нагрузки. Ну а фестивали, концерты и ярмарки будут организованы во всех регионах Российской Федерации. Но несмотря на обилие развлекательных программ, многие россияне в этот день предпочитают уехать за город, на дачу или на пикник. Ну а тем, кто останется в городе, яркие праздничные эмоции подарят запущенные городские фонтаны. Их работа по традиции начинается 1 мая. Кроме того, на прошедшей неделе наша страна впервые отметила День коренных малочисленных народов России. Этот праздник был учрежден президентом в рамках Года единства народов страны. Важно отметить, что Кузбасс – историческая родина таких коренных народов, как шорцы и телеуты. Их традиции уникальны, а культура отличается богатством и разнообразием. В преддверии праздника в Кузбассе состоялось расширенное заседание Совета представителей коренных малочисленных народов, на котором были подведены итоги работы и утверждены приоритеты на следующий этап. На сегодняшний день в Кузбассе сформирован реестр, который упрощает доступ к мерам поддержки. Развивается языковая среда, в календаре закреплены памятные даты дни шорской и телеутской письменности, сохранен традиционный уклад, действуют квоты на охоту и рыболовство. Также расширена поддержка в форме социальных контрактов. Бесспорно, работа дает результат. А сохранение и приумножение наследия коренных народов Кузбасса было и остается одним из приоритетных направлений национальной и культурной политики. Также на прошедшей неделе исполнился ровно 81 год подвигу кузбассовца Николая Масалова. Напомним, 30 апреля 1945 года во время боев за Берлин он спас маленькую немецкую девочку. По этому случаю памятные мероприятия, посвященные герою, прошли в муниципалитетах региона, учреждениях образования и культуры. С урока мужества солдат с ребенком стартовала Всекузбасская музейная военно-патриотическая декада славы, приуроченная к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. До 10 мая музеи и выставочные залы региона представят уникальные материалы о ключевых сражениях Великой Отечественной войны. Напомним, что кузбассовец Николай Масалов стал прототипом памятника воину-освободителю в берлинском Трептов-парке и мемориале воину-освободителю в Кемерове. Каждый день мы рассказываем вам актуальные новости культуры. Оставайтесь с нами на волнах Apex Radio. С вами была Ольга Серебренникова. Хорошего дня!
0: Новости культуры.

Кузбасс, привет! Мы перевернули страничку моего финального часа. Сегодня Всемирный день веселья и отдельный городской выход про Белово. У города есть очень симпатичная, спокойная культурная страна. Можно устроить маршрут через историко-краеведческий музей. Пройтись без спешки и посмотреть на родной край не как на фон, а как на историю, в которой мы живем. И в этом тоже есть свое веселье. Не шумное, а живое, когда удивляешься знакомому месту заново. Белово умеет быть не только практичным, но и очень душевным. А сейчас музыка на нашей любимой волне.

0: Кемерово, 101 FM.
1: Самая совершенная реклама достигает сразу двух целей: продажи товара и формирование хорошего образа продавца.
2: Сэмюэл Джексон.
3: Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подобные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
5: Олег, страховка, это сложно?
6: Сложно? Да легко. Главное, по-человечески. Агент «Астра Волги» застраховал машину, ипотеку и здоровье. Я доверяю и вам советую. «Астра Волга». Честно, просто и быстро.
7: ОСК «Астра Волга». Лицензия ЦБРФ. СЛ номер 2619. СИ номер 2619.
8: Грузоперевозчики, грузоотправители и получатели. С сентября 2026 года обмен накладными только в электронном виде. Переходите на новый формат документов с 1С-ЭПД. Сейчас выгодная акция. Электронная транспортная накладная для грузополучателей оформляется бесплатно. Подключите сервис 1С-ЭПД для обмена электронными перевозочными документами у официальных партнеров фирмы 1С.
9: Дистрибьютор ООО «Рарусофт», Москва, Дмитрия Ульянова, 9/11, корпус 2, Эдерсоколь, комната 1Б. Угрен 102-773-984-63-64-16+.
10: Открываем дачный сезон. Крепеж – в забей. Инструмент – в забей. Садовая техника – в забей. Электропензоинструмент – в забей. Более 10 тысяч наименований. Всегда доступные цены. Сеть магазинов «Забей».
11: Весна – время обновлений. Надежные автомобили «Солярис» от 17 900 рублей в месяц с подарками для каждого у официального дилера «Автоцентр Кемерово». Высокий клиренс, классический автомат и высокая ликвидность. Приезжайте на Тухачевского, 63, за новым авто. Телефон 450101.
12: Изучите условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Диапазон ставки от 0,01% до 17,7%. Кредитор ПАО «Сбербанк России». 2026 год.
13: Заявите о себе сегодня. Звоните. Обсудим ударную рекламу. 331-332.
14: Молодой человек приходит в аптеку. Презервативы есть?
15: Есть.
14: Пошли. Босс на работе говорит сотруднику:
16: я заметил,

0: Понял? Со каждый раз, когда играет Спартак, вы отпрашиваетесь отвезти вашу тетю в больницу.
1: Хм. Знаете, а вы правы. Я этого как-то раньше не замечал. Думаете, она симулирует?

компьютер – это большая черная дыра. В ней сначала пропадает огромное количество денег, затем уйма времени, а потом и сам человек.

0: Сегодня Федор Неводник, и на финальный час у меня очень кузбасский погодный совет. Если вечером выбираетесь к воде, в парк или просто на долгую прогулку, не забывайте, что майская природа уже манит, но не всегда прощает беспечность. У воды прохладнее, на ветру ощутимо бодрее. А после природы все еще нужен обязательный осмотр одежды и обуви. И прямо после музыкальной паузы Ирина расскажет, какой будет погода по Кузбассу на ближайшее время и вечер. Пусть прогулка будет красивой, а не с сюжетом «Почему я не взял куртку?».
1: Погода в Кузбассе.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. По данным нейросети Яндекс, сегодня в течение дня переменная облачность, без существенных осадков. Видимость хорошая. Ветер преимущественно западный, 3-9 метров в секунду. Температура воздуха Кемерово, Топки, Березовские днем плюс 15-17, вечером плюс 12, плюс 14 градусов. Новокузнецк, Алтан, Мыски, Киселевск плюс 18-20 в течение дня, вечером плюс 13-15. Междуреченск плюс 17-19 градусов, к вечеру 12-14 с плюсом, Шерегеш днем плюс 9, плюс 13, вечером плюс 7, плюс 9 градусов. Apex Radio. Проводите воскресенье в своем ритме. Кто-то отдыхает, кто-то в пути, а мы создаем для вас музыкальный фон хорошего настроения.
1: Погода в Кузбассе. Каждый час на Apex Radio.
3: Всего 4 шага, и бензопила Geos готова к работе. Подкачай, поверни, потяни, газуй. Бензопилы «Геус» в сети магазинов «Забей».

Сегодня день кексов с малиной. И знаете, для финального городского маршрута я бы снова выбрал Кемерово. Потому что воскресный вечер в большом городе не обязан быть сложным. Иногда достаточно одной правильной точки. Хорошая сцена, выставка, уютное кафе, спокойная прогулка по центру. И все, настроение уже собралось. Кекс с малиной здесь даже становится метафорой. Не огромный пир, а маленькая радость, которая делает день уютнее. Вот так и должен работать хороший майский выходной. Не давить масштабом, а оставлять приятное послевкусие. А после музыки выходим на финальную прямую.

Сегодня день рождения спама, и последний полезный совет на наш эфирный день будет совсем практичным. Перед новой неделей разберите цифровой шум, удалите ненужные рассылки, почистите уведомления, отключите приложения, которые только отвлекают, и проверьте, на что у вас вообще подписана почта. Это не скучная рутина, а хороший способ вернуть себе тишину. Очень часто мы устаем не от дела, а от постоянного фонового шума вокруг. Так что пусть воскресный вечер закончится не десятком выгодных предложений, а нормальным спокойствием. Музыкальная пауза, и выходим на красивый финал.

0: 101 FM.
1: Истории привлекают людей, поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
2: Марк Цукерберг.
3: Реклама. Кроссоверы «Хавейл» на полном приводе и автомате. От 2 449 тысяч рублей. В «Хавейл» «Сибимпэкс». Теплые опции. Прозрачная гарантия 5 лет. Специальные кредитные условия. Ваша ставка от 0,01% до 13,9%. Кемерово, Тухачевского, 63. Звоните в 8-38-42-72-72-72. Изучите условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитор АО «Альфа-Банк», 2026 год.
4: Олег, страховка, это сложно?
5: Сложно? Да легко. Главное, по-человечески. Агент «Астра Волги» застраховал машину, ипотеку и здоровье. Я доверяю и вам советую. «Астра Волга». Честно, просто и быстро.
6: ОСК «Астра Волга». Лицензия ЦБРФ. СЛ номер 2619. СИ номер 2619.
7: Открываем дачный сезон. Крепеж – в забей. Инструмент – в забей. Садовая техника – в забей. Электропензоинструмент – в забей. Более 10 тысяч наименований. Всегда доступные цены. Сеть магазинов «Забей».
8: Грузоперевозчики, грузоотправители и получатели. С сентября 2026 года обмен накладными только в электронном виде. Переходите на новый формат документов с 1С-ЭПД. Сейчас выгодная акция. Электронная транспортная накладная для грузополучателей оформляется бесплатно. Подключите сервис 1С-ЭПД для обмена электронными перевозочными документами у официальных партнеров фирмы 1С.
9: Дистрибьютор ООО «Рарусофт», Москва, Дмитрия Ульянова, 9/11, корпус 2, этаж Цоколей, комната 1Б, ОГРН 102-773-984-63-64-16+.
10: Не молчите в кризис, атакуйте. Обсудим рекламу, которая окупится. Звоните сегодня 331-332.
11: Старый автомеханик учит молодого.
12: Вот, значит, Сереж, значит, несмотря на всю сложность и навороченность современных машин, иномарок там... В действительности все проблемы можно решить с помощью двух вещей. Смазки и изоленты. Значит, если что-то должно двигаться, но не двигается, смажь. Если наоборот, примотай изолентой.

0: надпись на воротах дома:
1: «Осторожно, собака не злая, но имеет очень слабые нервы».
2: Настроение. Апекс Радио.

Сегодня день солнечных пятнышек, и мне хочется, чтобы именно таким он и остался в памяти. Светлым, теплым, с маленькими хорошими деталями. Может быть, у вас это был семейный завтрак, прогулка, любимая песня, театр, книга, город, в который захотелось вернуться. Или просто спокойный час без лишних слов. И, конечно, еще раз от нашей радиостанции поздравляем именинников. Александра, Николая, Григория и Федора. Пусть рядом будут свои люди, а в доме хорошее настроение. Сейчас еще немного музыки и выйдем на финальный аккорд этого воскресного дня.

Финишируем сегодня с Всемирным днем веселья. Ну а веселье у нас будет правильное, с памятью и сердцем. В конце часа Александр Смирнов напомнит, осталось всего 2 дня для подачи заявки на участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка». Это возможность для тех, кто не сможет пройти очно, все равно вывести своего героя в общий строй памяти. Так что не откладывайте важное. Друзья, желаю вам теплого вечера, домашнего уюта и мягкого входа в новую неделю. Я, Андрей Ананьев, прощаюсь до завтра. И оставайтесь на Апекс Радио, так как для тех, кто вчера не услышал топ-хит-чарт Кузбасса, в следующем часе будет повтор. Пока-пока!

0: Алекс новости.
1: Здравствуйте, в студии Александр Смирнов, и сейчас подробнее о важном на ближайшее время. В Кузбассе уже стартовало голосование по выбору общественных мест для благоустройства. Территории, получившие наибольшее количество голосов, отремонтируют в 2027 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщил губернатор Кузбасса, в нашем регионе в следующем году благоустроят в общей сложности 86 общественных пространств. Выбрать предстоит из 149 локаций в 24 территориях. Оставить свой голос до 12 июня могут все жители Кузбасса старше 14 лет. Кроме того, губернатор Кузбасса напомнил, как принять участие в шествии бессмертного полка, который в этом году пройдет как в онлайн, так и в офлайн формате. Так, тем, кто хочет поучаствовать в онлайн-шествии, необходимо подать заявку на сайте 2026.polk.rf.ru до 6 мая. Если же в прошлом году вы уже были в числе участников, анкета подгрузится сама. Оформить портрет для шествия можно с помощью онлайн-конструктора на том же сайте. А между тем, с 1 мая в Кузбассе уже запустили фонтаны. По сообщению властей, технические проверки муниципальных фонтанов шли весь апрель. Специалисты устанавливали и настраивали насосы и свет, убирали мусор, промывали и красили чаши. А мы продолжаем следить за событиями. До встречи на волнах в ритме любимого города.

0: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Top Hit и Тимур Родригес представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Top Hit Chart. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире Топ Хит Чарт и его ведущий Тимур Родригес. Наш сегодняшний хит-парад особенный. И не только потому, что впереди у нас с вами любимые майские праздники. Сегодня мы также подведем музыкальные итоги апреля и услышим совсем новые хиты, которые будут нас сопровождать и в наступившем мае, а может и в течение всего лета. И еще один анонс. Совсем скоро, 20 мая, в Москве пройдет второй в этом году концерт Топ Хит Лайв, в котором примут участие российские звезды и совсем неизвестные новые артисты, за чьи песни вы больше всего голосовали на tophit.ru и в социальных сетях. Но об этом я расскажу подробнее позже. А прямо сейчас наш хит-парад открывает Дмитрий Колдун с премьеры своего нового хита, который называется «Музыка моя». Между прочим, это название буквально означает, что Дима не только этот трек исполнил, но и является его автором. Ну что ж, встречаем Дмитрий Колдун и его музыка.
0: 15-е.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, у нас в трек-листе новая работа композитора и продюсера Алексея Романова, которая называется «Малахит». Исполняет этот трек Аня Плетнева и группа «Винтаж». «Малахит» уверенно набирает обороты, встал в ротацию на уже почти сотню радиостанций и уже прозвучал в эфире более 30 тысяч раз. Отличный повод, чтобы включить этот камешек в трек-лист топ-хит-чарта. Что я с удовольствием и делаю. «Малахит», группа «Винтаж».
0: 14 место.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, на очереди у нас участники группы Филатов & Карас, которые буквально требуют включить музыку. Естественно, речь идет о новом хите группы, который так и называется «Включи музыку». За полтора месяца с момента релиза трек набрал более 60 тысяч эфиров и уверенно шагает к вершинам радиочарта «Топ-хит». В этом чарте он уже вошел в полтинник, ну а у нас сегодня на 13-м месте. Встречайте!
0: 13-е место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Тимур Родригес и программа «Топ Хит Чарт», в которой мы подводим музыкальные итоги апреля и слушаем совсем новые хиты. И еще одну новинку я предлагаю вам прямо сейчас. Это звездный коллаб, в котором приняли участие Егор Крид и Сивиль из группы «Артик и Асти». А называется их совместный трек «Карма». Премьера этой песни состоялась совсем недавно в ходе сольного концерта «Артик и Асти» в московской лайф-арене. И вот «Карма» прилетела и в наш хит-парад.
0: 12 место.
2: Ты живешь, будто не будет завтра. Но запомни в жизни.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

0: Кемерово, 101 FM.
1: Сегодняшний покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
2: Виктор Ерофеев.
3: Реклама. Кроссоверы «Хавейл» на полном приводе и автомате. От 2 миллионов 449 тысяч рублей. В «Хавейл» «Сибимпэкс». Теплые опции. Прозрачная гарантия 5 лет. Специальные кредитные условия. Ваша ставка от 0,01% до 13,9%. Кемерово, Тухачевского, 63. Звоните в 8-38-42-72-72-72. Изучите условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитор АО «Альфа-Банк», 2026 год.
4: Открываем дачный сезон. Крепеж – в забей. Инструмент – в забей. Садовая техника – в забей. Электропензоинструмент – в забей. Более 10 тысяч наименований. Всегда доступные цены. Сеть магазинов «Забей».
5: Олег, страховка – это сложно?
6: Сложно? Да легко. Главное – по-человечески. Агент «Астра Волги» застраховал машину, ипотеку и здоровье. Я доверяю и вам советую. «Астра Волга». Честно, просто и быстро.
7: ОСК «Астра Волга». Лицензия ЦБРФ. СЛ номер 2619. СИ номер 2619.
8: Грузоперевозчики, грузоотправители и получатели. С сентября 2026 года обмен накладными только в электронном виде. Переходите на новый формат документов с 1С-ЭПД. Сейчас выгодная акция. Электронная транспортная накладная для грузополучателей оформляется бесплатно. Подключите сервис 1С-ЭПД для обмена электронными перевозочными документами у официальных партнеров фирмы 1С.
9: Дистрибьютор ООО «Росов», Москва, Дмитрия Ульянова, 9/11, корпус 2, это Цоколь, комната 1Б. Угрен 102-773-984-63-64-16+.
10: Внимание! У нас отличные новости!
11: 20% скидка на мини-мойки и пароочистители Керхер в ваш день рождения!
10: Вы просили, мы сделали! Чистота по выгодной цене – это реально! Подробности акции уточняйте в Керхер-центрах и на сайте christopher.ru. Керхер-центр Кристофер.
12: Ищите в вашем городе!
13: Предприниматели, сейчас время атаковать, а не молчать. Продолжайте коммуникацию, пока конкуренты затихли.
14: Хляпов у телефона. Хляпов, моя фамилия. Хляпов. Ладно, по буквам. Первая буква неприличная. Вторую я не выговариваю.
15: В эфире рубрика «Это интересно».
16: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что наркоз – это единственное средство, с помощью которого врач избавляется от советов больного во время операции.

0: «Радуй Севиль» приходит Полина Гагарина с хитом «Твоими руками». Эта апрельская премьера «Поле» уже играет на сотни радиостанций, набрала более 40 тысяч эфиров и буквально рвет российский радиочарт топ-хит. Но говорить о цифрах применительно к «Полиным» песням только портить, так что давайте к хит Гагариной просто слушать.
1: 11 место.
2: Кто ты? С чужими глазами напротив. Застыл, как на фото, злость и вина. Свели скулы нам, а мы с тобой.

Друзья, в эфире вашей любимой радиостанции Top Hit Chart, который для вас сегодня ведет Тимур Родригес. И прямо сейчас к нам с вами присоединяются молодые артисты со своими новыми хитами. Это треки, которые еще не попали в чарты, но которые уже заметили и поставили в ротацию радиостанции. Обязательно лайкайте понравившиеся треки на tophit.ru, в группе Top Hit во ВКонтакте и в телеграм-канале Top Hit. Это реально важно. Ваш лайк может решить, попадет трек к нам в эфир или нет. Слушаем и лайкаем. «24/7» Шандар, победитель голосования в ВК прошлой недели.

0: что будет сниться мне, уходящий вдаль.
1: Мокрыми ресницами Гонопольский, победитель голосования ВК прошлой недели.

0: ТОП ХИТ ЧАРТ с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, пожалуйста, не забывайте поддержать молодежь. Заходите на tophit.ru, в группу ТОП ХИТ в ВК. Слушайте и лайкайте, лайкайте и слушайте. Канал ТОП ХИТ в Телеграм также отлично работает, несмотря на все козни и запреты. Так что welcome и в Телеграм. А здесь и сейчас у нас с вами первая настоящая сенсация. Потому что горячую десятку хит-парада открывает трек, который собрал больше всего голосов фанов в группе ТОП ХИТ в ВК в апреле. Встречайте премьера трека Андрея Тая «Ярче и проще».

0: Sí, proche.
1: Это был трек «Ярче и проще», у исполнителя которого есть все шансы выступить на сцене концерта «Топ Хит Лайв», который будет проходить в Москве 20 мая.
2: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: А прямо сейчас мы встретимся с лириком, который на мартовском концерте «Топ Хит» представил свой трек «Кассеты». С тех пор кассеты заиграли буквально из каждого утюга, собрали больше 150 тысяч эфиров на радио и теперь всерьез претендуют на статус главного радиохита этой весны. И мне ничего не остается, как включить этот трек прямо сейчас.

0: Друзья, с вами Тимур Родригес и Топ Хит Чарт. И прямо сейчас мы в очередной раз испытаем эйфорию, которую для нас написал и исполнил Джонни. Эйфория — это трек про ту самую стадию отношений, когда слова излишни, а главную роль играют сердца, которые бьются в унисон. Погнали!
1: Восьмое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, следующий трек в программе «Топ Хит Чарт» представляет DJ Smash. Его новому танцевальному хиту «Бэмби» всего месяц, а эфиров он уже набрал десятки тысяч. Результат — топы радиочартов и, конечно, горячая десятка нашего хит-парада.
0: Седьмое место.

0: Топ Хит Чарт с Тимуром Родригесом.
1: Ёлка буквально пару недель как представила свой новый трек, который называется «Проще», и это второй сингл Лизы в этом году и четвертый с момента ее возвращения на большую сцену прошлым летом. Ее треки стабильно набирали по 100 тысяч эфиров и останавливались. Получится ли у новой песни «Ёлки» вырваться из этого круга и стать хитом-миллионником, будет зависеть в том числе и от вас, друзья. Заходите на tophit.ru, в группу «Топ Хит» в ВК и в Телеграм. А прямо сейчас у нас в чарте играет «Ёлка» и ее хит «Проще». Встречайте!
0: Шестое место.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, перед финальной пятеркой я обязательно представлю вам новые релизы звезд, которых на этот раз у нас будет масса. Слушайте, лайкайте, добавляйте в свои плейлисты. Don't go mad. Лирик.

0: 101 FM.
1: Качественный продукт – это самая лучшая реклама.
2: Генри Форд.
3: Реклама. Открываем дачный сезон. Крепеж – в забей. Инструмент – в забей. Садовая техника – в забей. Электропензоинструмент – в забей. Более 10 тысяч наименований. Всегда доступные цены. Сеть магазинов «Забей».
4: Сохраняйте здоровье с аптечной сетью «Алоэ». Аптеки «Алоэ» – это широкий ассортимент, профессиональный сервис, утренние скидки пенсионерам и бонусы за покупки. До встречи в аптеках «Алоэ».
5: Аптечная сеть «Алоэ».
6: Необходима консультация специалиста.
7: Грузоперевозчики, грузоотправители и получатели. С сентября 2026 года обмен накладными только в электронном виде. Переходите на новый формат документов с 1С-ЭПД. Сейчас выгодная акция. Электронная транспортная накладная для грузополучателей оформляется бесплатно. Подключите сервис 1С-ЭПД для обмена электронными перевозочными документами у официальных партнеров фирмы 1С.
8: Дистрибьютор ООО «Рарусофт», Москва, ПДР, Ульянова, 9 дробь 11, корпус 2, этаж Цокольный, комната 1Б, ОГРН 102, 773, 984, 63, 64,
9: 16+. Рекламное решение. Звони 331-332.
10: Посетители ресторана долго смотрят в меню и никак не могут решить, что заказать. К нему подходит официант.
11: Уважаемый, у вас какие-нибудь вопросы по меню?
10: Да, скажите, а как вы готовите цыплят?
11: Ну как, просто говорим им напрямую, вы скоро умрете, чё им зубы заговаривать-то?

0: собак? А зачем нужен презерватив?
1: Чтобы детей не было.
0: А как им пользуются?
1: Аисту на клюв надевают. Вот так пользуются.

0: Это были самые заметные звездные премьеры прошедшей недели. И я, Тимур Радыгин, снова и снова напоминаю вам. TopHit.ru, группы TopHit в ВК и в Telegram. Ваши лайки, ваша поддержка — это реально помогает нам, артистам, почувствовать вашу любовь и вашу признательность.
1: Лучшие хиты недели в программе TopHit Chart с Тимуром Родригесом.
0: А пятерку топ-хитов у нас сегодня тоже открывает премьера. Буквально неделю назад Зиверт выпустила новый сингл, который называется «Газ». Юля не часто балует поклонников новинками, выпуская только то, в чем уверена на 100%. Ставки очень высоки. Зиверт в этом году в очередной раз будет соревноваться с Мари Краймбрери за звание самой популярной артистки российского музыкального эфира. И новый трек должен помочь ей одержать победу в этой борьбе. Встречайте «Газ» Зиверт.
1: Пятое место.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: ТОП ХИТ ЧАРТ с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, далее у нас на очереди мод и его намек на нас. Матвей быстро продвигается вверх в российском исполнительском чарте. По данным ТОП ХИТ в 2026 году, мод, скорее всего, войдет в топ-10 радиозвезд и в тройку лидеров среди исполнителей мужчин. Ну что ж, посмотрим, как Матвей будет чувствовать себя в эфире и в интернете этим летом. Ну а пока у него с эфирами и народной любовью все отлично. Это мод и его намек на нас.
0: Четвертое место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, тройку лидеров у нас сегодня открывает Лера Беарвульф и новый хит «Феникс». Он уже третью неделю возглавляет российский стриминговый чарт «Топ Хит». Надо сказать, что радио тоже не отстает и крутит Леру, как в последний раз. Встречайте бронзовый «Феникс» Беарвульф на третьей строчке хит-парада.
0: Третье место.
2: Зажечь огни земли.

0: Топ Хит Чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, в эфире Топ Хит Чарт и его ведущий Тимур Родригес. Серебро у нас сегодня отправляется Владиславу Лапаю из Беларуси, который выступает под псевдонимом Holy Flame. В каждой программе кричит «Тону, тону» и все никак не утонет. По данным Топ Хит, трек «Тону» играет на 250 радиостанциях в России и уже прозвучал в эфире более 500 000 раз. А песни этой всего 3 месяца исполнилось. С такими эфирами Влад может претендовать на победу в соревновании радиохитов за весь 2026 год. Но посмотрим, подождем церемонию Top Hit Music Awards, которая в этом году будет проходить 26 ноября. И прямо сейчас Holy Flame и его «Тону».
0: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, с вами Тимур Родригес, который уютно обосновался на вершине топ-хит-чарта в компании с очаровательной Мари Краймбрери. Марин решил не ждать, пока ее новый трек наберет первый миллион эфиров, и непринужденно заняла наивысшую позицию российского радиочарта на прошлой неделе. Возможно, поэтому трек Краймбрери так и называется «Давай не ждать». Это и есть наше золото сегодня. Встречайте.
0: Лидер топ-хит-чарта.

0: Это был топ-хит-чарт, который для вас сегодня провел Тимур Родригес. Спасибо, что вы провели это время со мной и лучшими российскими артистами. Не забудьте сразу после программы найти меня в соцсетях и обязательно подписаться. И, конечно, tophit.ru, где всегда самая лучшая музыка, самые звездные гости и чарты. Я желаю вам, друзья, хороших выходных и праздников. Берегите себя и близких, слушайте только хорошую музыку. Всем мира и любви. До новых встреч.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП ХИТ ЧАРТА ровно через неделю.
2: В 18:00 на студийных часах.

0: Средства массовой информации, радиоканал «Апекс Радио», зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области Кузбассу. Регистрационный номер L номер ТУ-420998 от 31 декабря 2020 года. Продукция радиоканала «Апекс Радио» предназначена для лиц старше 18 лет.
1: «Апекс Новости».
2: Здравствуйте! В студии Тюменцева Анастасия. И сейчас подробнее о важном на ближайшее время. Доля отечественных разработок в фармакологии будет и дальше повышаться. Об этом сообщили в правительстве РФ. В кабинете министров отмечают, что в России должен быть обеспечен полный цикл производства жизненно важных препаратов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
3: Необходимо наращивать производство эффективных отечественных лекарств, чтобы повысить выпуск качественных и безопасных медикаментов и, конечно, обеспечить ими людей. Утвердили новый перечень стратегически значимых лекарственных средств, важнейшие препараты, которые применяются в первую очередь для помощи тем, кто борется с различными тяжелыми недугами, включая онкологию, сердечно-сосудистые и неврологические болезни, и для того, чтобы защитить граждан от опасных инфекций, ну и сохранить здоровье. Будем и дальше повышать долю собственных разработок, расширять возможности отечественной фармацевтической отрасли, чтобы исключить сбои поставок.
2: Крупные логистические компании страны жалуются на нехватку водителей грузовых автомобилей. Дефицит квалифицированных водителей составляет более 20%. Это подтверждают и данные крупнейших рекрутинговых компаний. Эту ситуацию прокомментировал президент Национальной ассоциации перевозчиков Андрей Белов.
4: В компаниях-членах нашей ассоциации примерно 5-10% автомобильного парка простаивает по вине отсутствия водителей. Начиная с 90-х годов автомобильный парк в компаниях, он неуклонно рос. Рос объем перевозок в стране в целом. Но в то же время профессия водителей в те годы не считалась престижной. И приток молодых кадров в профессию был крайне ограничен.
2: Российские парламентарии предложили перенести сроки уплаты регионами долгов по бюджетным кредитам с этого года на более поздний срок. Это связано с тем, что ситуация с бюджетами в российских регионах складывается очень непросто. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
5: 1,2 триллиона образовался у регионов доноров. А регионов доноров, как мы знаем, есть запас, определенный финансовый запас, значит, который был накоплен ранее, и есть определенные возможности работы с расходами. Поэтому именно на это мы и нацеливаем в настоящее время субъекты Российской Федерации, в первую очередь те, у которых произошло снижение доходной базы.
2: А мы продолжаем следить за событиями. До встречи на волнах в ритме любимого города.

0: Кемерово, 101 FM.
1: Когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
2: Терренс Эллис.
3: Реклама. Грузоперевозчики, грузоотправители и получатели. С сентября 2026 года обмен накладными только в электронном виде. Переходите на новый формат документов с 1С ЭПД. Сейчас выгодная акция. Электронная транспортная накладная для грузополучателей оформляется бесплатно. Подключите сервис 1С ЭПД для обмена электронными перевозочными документами у официальных партнеров фирмы 1С. Дистрибьютор ООО «Рарусоф», Москва, Дмитрия Ульянова, 9 метро, 11, корпус 2, Петроштокольный, комната 1Б, УГРН 102-773-984-63-64-16+.
4: Сохраняйте здоровье с аптечной сетью «Алоэ». Аптеки «Алоэ» — это широкий ассортимент, профессиональный сервис, утренние скидки пенсионерам и бонусы за покупки. До встречи в аптеках «Алоэ».
5: Аптечная сеть «Алоэ».
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Громада! Мебель в наличии. Диваны, кухни, спальни по выгодным ценам. Без ожиданий, без переплат. Громада! Приходите и убедитесь сами.
8: Предприниматели Кузбасса, заявите о себе. Звоните 331-332.
9: Стоять! Деньги, драгоценности, селедка есть?
10: А селедка-то зачем?
9: Ага, значит, деньги и драгоценности есть. В эфире рубрика «Это интересно».
11: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что дурь – это особая форма материи, которая не возникает ниоткуда и не исчезает никуда, а лишь переходит из одной головы в другую.
12: Душа не сим-карта.
9: Минздрав предупреждает.
13: Девушки, чрезмерное употребление алкоголя может привести к беременности.
14: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
15: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Радио – это просто, выгодно и быстро.
16: Телефон рекламной службы 331-332. 331-332.

0: Погода в Кузбассе.
1: Добрый и уютный вечер, друзья. По данным нейросети Яндекс, сегодня в Кузбассе в вечерние часы сохранится небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и на улице по-весеннему свежо. Температура воздуха Кемерово, Топки, Березовские вечером плюс 10-12, ночью плюс 6, плюс 8 градусов. Новокузнецк, Алтан, Мыски, Киселевск вечером плюс 11-13, ночью 6-8 градусов тепла. Междуреченск, вечерние часы плюс 10-12, ночью плюс 6 плюс 7. Шерегеш вечером плюс 5 плюс 7. Ночью от 0 до плюс 3 градусов. В ночь на понедельник по области ожидается от 3-4 градусов тепла до плюс 8 плюс 9. Местами возможны кратковременные прояснения. Днем в понедельник сохранится переменная облачность. По северу области возможны кратковременные дожди. С температурой в пределах плюс 13-17 градусов, местами до плюс 20. Спасибо, что проводите воскресный вечер с Апекс Радио. Оставайтесь с нами. Впереди еще много любимой музыки и теплых слов в нашем эфире.
0: Погода в Кузбассе. Каждый час на Апекс Радио.
2: Всего 4 шага, и бензопила «Геос» готова к работе. Подкачай, поверни, потяни, газуй. Бензопилы «Геос» в сети магазинов «Забей».

0: Музыка для твоих вечеров.
1: В час туманный предрассветный спящий город мы покинем и уйдем тропой заветной к тем озерам на равнине, где заката цвета вишни, одуряющая прекрасность, здесь никто не станет лишним.

0: Строишь планы? Слушай гороскоп на Апекс Радио.
1: Овны. Начало недели – время активных действий, но к середине возможны мелкие конфликты. К выходным – удача в новых начинаниях.
2: Тельцы. На предстоящей неделе финансовая стабильность в приоритете. Избегайте спонтанных трат, особенно в среду. В пятницу – приятные сюрпризы.
1: Близнецы. На предстоящей неделе вас ждет много общения, но будьте избирательны. Не вся информация достоверна. Четверг – лучший день для важных переговоров.
2: Раки. Эмоциональные качели в начале недели. К среде – успокоение. Выходные проведите с близкими для восстановления сил.
1: Львы. Карьерные возможности проявятся во вторник-среду. Не перегибайте с амбициями. Коллеги могут затаить обиду.
2: Девы. Вас ждет практичная неделя. Разбор дел, планирование. В пятницу риск переутомления. Отдых обязателен.
1: Весы. На предстоящей неделе гармония в отношениях, но возможны мелкие недопонимания в четверг. Выходные – время романтики и творчества.
2: Скорпионы. На предстоящей неделе ваша интуиция будет на высоте. Доверяйте ей в решениях. Середина недели – проверка на прочность. Выдержите с достоинством.
1: Стрельцы. На предстоящей неделе приключения зовут вас. Поездки или новые проекты удачны, но в среду будьте осторожны с рисками.
2: Козероги. Трудовая неделя продуктивна, особенно вторник и четверг. Выходные – позвольте себе расслабиться.
1: Водолеи. На предстоящей неделе нестандартные идеи принесут пользу, но не спорьте напрасно, особенно в пятницу.
2: Рыбы. На предстоящей неделе чувствительность обострена. Избегайте токсичного общения. Выходные для вдохновения и мечтаний.
1: С вами был гороскоп на Апекс Радио, который сбывается. Но помните, что звезды предполагают, а человек располагает.
0: Гороскоп на Апекс Радио.

0: 101 FM.
1: Человек готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
2: Антон Чехов.
3: Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNI-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подобные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vvv.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
5: Открываем дачный сезон. Крепеж – в забей. Инструмент – в забей. Садовая техника – в забей. Электропензоинструмент – в забей. Более 10 тысяч наименований. Всегда доступные цены. Сеть магазинов «Забей».
6: Дружусь официально. Есть подпись, есть дата. Радует зарплата.
7: Сводил на матч фаната. Радует зарплата.
8: Найди работу на зарплате.ру. Сотни тысяч вакансий и десятки тысяч работодателей.
9: Не молчите в кризис. Атакуйте. Обсудим рекламу, которая окупится. Звоните сегодня. 331-332.
10: На прошлой неделе, наконец, сменил сексуальную ориентацию. Давно ждал этого момента.
11: Да ты что?
10: Да-да-да. Правда, не совсем еще до конца. Пока что меня можно считать бисексуалом.
11: Нифига себе. Бисексуалом это в смысле?
10: Ну, в смысле, раньше у меня были только начальники, а теперь появились и подчиненные.

0: Девушка, а вы любите нырять?
1: Очень люблю.
0: Тогда давайте нырнем под одеяло.
2: А ты задумывался о том, что может быть рядом с тобой всегда? В любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Апекс Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно и эффективно. Телефон рекламной службы 331-332.

0: Заряжайся весной на волнах в ритме любимого города.
1: Слушаем вместе, поем в унисон. Весна на радио, счастливый сезон.
2: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что

0: Алекс новости.
1: Здравствуйте, в студии Александр Смирнов, и сейчас подробнее о важном на ближайшее время.
2: В Кузбассе с этого месяца начала действовать традиционная мера поддержки в виде бесплатного проезда пенсионеров в дачном общественном транспорте в весенне-летний сезон. Как сообщил губернатор, в этом году по традиции запускают 64 сезонных пригородных маршрута. При этом 9 действующих пригородных маршрутов будут усилены автобусами большей вместимости. Также стало известно, что в Кузбассе создадут 5 новых промышленных кластеров. Об этом сообщил губернатор региона. По его словам, новый инструмент от Фонда развития промышленности Кузбасса поможет предприятиям развиваться и выпускать конкурентоспособную продукцию. Напомню, в прошлом году в регионе был создан кластер горного машиностроения. В него вошли 7 компаний, которые занимаются производством ленточных конвейеров. А между тем, на этой неделе в Кузбассе стартовала 7-я международная эколого-патриотическая акция «Сад памяти», приуроченная к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и году единства народов России. В ходе акции Кузбасс должен стать зеленее почти на 2 миллиона деревьев и кустарников. Напомню, по итогам международной акции «Сад памяти» 2025 года Кузбасс вошел в число лидеров среди регионов России. Это первое место по количеству локаций и третье место по общему числу высаженных деревьев.
1: А мы продолжаем следить за событиями. До встречи на волнах в ритме любимого города.

0: Кемерово, 101 FM.
1: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
2: Ричард Брэнсон.
1: Реклама.
3: Олег, страховка, это сложно?
4: Сложно? Да легко. Главное, по-человечески. Агент «Астра Волги» застраховал машину, ипотеку и здоровье. Я доверяю и вам советую. «Астра Волга». Честно, просто и быстро.
5: ОСК «Астра Волга». Лицензия ЦБРФ. СЛ номер 2619. СИ номер 2619.
6: Открываем дачный сезон. Крепеж – в забей. Инструмент – в забей. Садовая техника – в забей. Электропензоинструмент – в забей. Более 10 тысяч наименований. Всегда доступные цены. Сеть магазинов «Забей».
7: Сохраняйте здоровье с аптечной сетью «Алоэ». Аптеки «Алоэ» – это широкий ассортимент, профессиональный сервис, утренние скидки пенсионерам и бонусы за покупки. До встречи в аптеках «Алоэ».
8: Аптечная сеть «Алоэ».
9: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Предприниматели, сейчас время атаковать, а не молчать. Продолжайте коммуникацию, пока конкуренты затихли.
11: Здорово! Ну, как поживаешь? Вот так, в творческом запое сейчас. А это как это? Ну, как-как. Пью, а потом такое творю.
12: В эфире рубрика «Это интересно».
13: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что если бы не станция метро «Библиотека имени Ленина», москвичи давно бы уже забыли слово «библиотека».

0: меня кошка очень необычная. Думаю, в цирк ее надо отдать.
1: И что же в ней такого необычного-то?
0: Ну, вот видишь фотографию?
1: Ну, фотография как фотография, что?
0: Она снимала.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Радио – это просто, выгодно и быстро.
4: Телефон рекламной службы 331-332. 331-332.

Я чередовал, что-то в них искал. Яркие глаза, чистые, как кристалл. Типа того, что я видел где-то там во снах. Я бы до тебя дошел, но я устал. Встал один на Яузе между мостами. Ты такая же, и я уже другим не стану. Какие-то обиды, какой-то осадок. Изнутри достал, бросил и там оставил. Я могу нас разогнать, разбить, расплавить. Ты можешь доводить звонками с память. Удалить меня из памяти, везде забанить. Но мы можем влюбиться заново, и нас не спалят.

0: Погода в Кузбассе.
1: Добрый и уютный вечер, друзья. По данным нейросети Яндекс, сегодня в Кузбассе в вечерние часы сохранится небольшая облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду и на улице по-весеннему свежо. Температура воздуха Кемерово, Топки и Березовские вечером плюс 10-12, ночью плюс 6, плюс 8 градусов. Новокузнецк, Алтан, Мыски, Киселевск вечером плюс 11-13, ночью 6-8 градусов тепла. Междуреченск в вечерние часы плюс 10-12, ночью плюс 6 плюс 7. Шерегеш вечером плюс 5 плюс 7. Ночью от 0 до плюс 3 градусов. В ночь на понедельник по области ожидается от 3-4 градусов тепла до плюс 8 плюс 9. Местами возможны кратковременные прояснения. Днем в понедельник сохранится переменная облачность. По северу области возможны кратковременные дожди. С температурой в пределах плюс 13-17 градусов, местами до плюс 20. Спасибо, что проводите воскресный вечер с Apex Radio. Оставайтесь с нами. Впереди еще много любимой музыки и теплых слов в нашем эфире.
0: Погода в Кузбассе. Каждый час на Apex Radio.
2: Всего 4 шага, и бензопила «Геос» готова к работе. Подкачай, поверни, потяни, газуй. Бензопилы «Геос» в сети магазинов «Забей».

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Красный день календаря.
1: На календаре 3 мая, и сегодня можно поздравить друг друга с Всемирным днем свободы печати. В Японии и Польше празднуют День Конституции, но затмевает все эти праздники День Солнца. С чем вас и поздравляем!
0: Что празднуем?
1: Сначала было Солнце, и только потом появилась Земля, атмосфера, мы с вами. Поэтому можно сказать, что сегодня день рождения нашего общего родителя. И пусть вас не смущает, что ваш родитель представляет собой раскаленный плазменный шар с температурой около 5000 градусов на поверхности. Это нормальное явление, ведь Солнцу нужно обогреть 6 с лишним миллиардов людей, кучу животных и растений.
0: Как отмечаем?
1: 3 мая по всему миру проходят массовые поклонения Солнцу. Кто-то молится Гелиосу, кто-то Ярилу, некоторые товарищи обращаются к Ра, а кто-то просто загорает. Все эти формы поклонения уместны и приветствуются самим Солнцем. Оно, в свою очередь, в качестве угощения согревает нас уже совсем по-весеннему, что гораздо важнее, чем салат Оливье или торт Наполеон.
0: Что дарим?
1: В день солнца принято дарить солнцезащитные очки, абонемент в солярий и крем от ожогов и путевку в какую-нибудь солнечную страну. С праздником вас, дорогие друзья!

0: Строишь планы? Слушай гороскоп на Апекс Радио.
1: Овны. Начало недели – время активных действий, но к середине возможны мелкие конфликты. Выходным – удача в новых начинаниях.
2: Тельцы. На предстоящей неделе финансовая стабильность в приоритете. Избегайте спонтанных трат, особенно в среду. В пятницу – приятные сюрпризы.
1: Близнецы. На предстоящей неделе вас ждет много общения, но будьте избирательны. Не вся информация достоверна. Четверг – лучший день для важных переговоров.
2: Раки. Эмоциональные качели в начале недели. К среде – успокоение. Выходные проведите с близкими для восстановления сил.
1: Львы. Карьерные возможности проявятся во вторник-среду. Не перегибайте с амбициями. Коллеги могут затаить обиду.
2: Девы. Вас ждет практичная неделя. Разбор дел, планирование. В пятницу риск переутомления. Отдых обязателен.
1: Весы. На предстоящей неделе гармония в отношениях, но возможны мелкие недопонимания в четверг. Выходные – время романтики и творчества.
2: Скорпионы. На предстоящей неделе ваша интуиция будет на высоте. Доверяйте ей в решениях. Середина недели – проверка на прочность. Выдержите с достоинством.
1: Стрельцы. На предстоящей неделе приключения зовут вас. Поездки или новые проекты удачны. Но в среду будьте осторожны с рисками.
2: Козероги. Трудовая неделя продуктивна, особенно вторник и четверг. Выходные позвольте себе расслабиться.
1: Водолеи. На предстоящей неделе нестандартные идеи принесут пользу, но не спорьте напрасно, особенно в пятницу.
2: Рыбы. На предстоящей неделе чувствительность обострена. Избегайте токсичного общения. Выходные для вдохновения и мечтаний.
1: С вами был гороскоп на Апекс Радио, который сбывается. Но помните, что звезды предполагают, а человек располагает.
0: Гороскоп на Апекс Радио.

3 мая отмечается День Солнца. Он учрежден Международным обществом солнечной энергии в 1994 году. Суть праздника – сосредоточить усилия интеллектуалов всей планеты на разработке способов широкого использования возобновляемых источников энергии, так бескорыстно подаренных нам природой. Процент нынешнего потребления человечеством огромной энергии Солнца, морских волн, ветра, регулярных приливов и отливов непозволительно мал. Праздник Солнца – это повод организовать обсуждение различных проектов использования неистощимой по меркам человечества солнечной энергии, усилить пропаганду освоенных технологий. Проводятся заезды первых солнечных автомобилей, устраиваются конкурсы для изобретателей моделей с применением энергии могучего светила. Планетарии приглашают больше узнать о самой близкой и известной нам звезде – залоге сохранения жизни – нашем Солнце.

0: 101 FM.
1: Люди не знают, чего хотят, пока им это не показать.
2: Стив Джобс.
3: Реклама.
4: Олег, страховка, это сложно?
5: Сложно? Да легко. Главное, по-человечески. Агент «Астра Волги» застраховал машину, ипотеку и здоровье. Я доверяю и вам советую. «Астра Волга». Честно, просто и быстро.
6: ОСК «Астра Волга». Лицензия ЦБРФ. СЛ номер 2619. СИ номер 2619.
7: Открываем дачный сезон. Крепеж – в забей. Инструмент – в забей. Садовая техника – в забей. Электропензоинструмент – в забей. Более 10 тысяч наименований. Всегда доступные цены. Сеть магазинов «Забей».
8: Сохраняйте здоровье с аптечной сетью «Алоэ». Аптеки «Алоэ» – это широкий ассортимент, профессиональный сервис, утренние скидки пенсионерам и бонусы за покупки. До встречи в аптеках «Алоэ».
9: Аптечная сеть «Алоэ».
10: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Где швабра, тряпка, ведро?
12: Красота, правда? Наконец-то из ванной исчезла эта ерунда. Теперь у меня электрошвабра.
13: Электрошвабра Керхер. Идеально и без труда очищает ламинат, кафель, линолеум. Легкая, компактная, беспроводная электрошвабра Керхер. Чистый пол без хлопот. Керхер-центр Кристофер. Проспект Октябрьский, 36.
14: Громада! Мебель в наличии! Диваны, кухни, спальни по выгодным ценам! Без ожиданий, без переплат! Громада! Приходите и убедитесь сами!
15: Эффективное рекламное решение. Звони 331-332.
16: А ты чё, при коммунистах лучше, что ли, жил?
17: Лучше?
16: Чем это лучше-то?
17: Да чем лучше? Я бы так всю жизнь вообще прожил, как я при коммунистах жил, между прочим. Накормят, оденут, в садик отведут, там целый день балду гоняешь, играешь, спишь, ешь. Я отлично при коммунистах жил.

0: общаться.
1: Алло, это кто?
2: Марина.
1: Кто?
2: Марина.
1: Нифига себе.
3: Вечерние хиты только для тебя.

0: Занавес времени.
1: Поехали!
0: История государства российского. Что было в этот день? 3 мая.
2: Год 1101.
3: Князь Владимир Мономах заложил в Смоленске храм Успения Богоматери, в котором была помещена икона Смоленской Божией Матери. По преданию, икона была написана евангелистом Лукой. Предположительно, в Россию икона попала в середине 1046 года, когда византийский император Константин IX Мономах благословил ею в дорогу свою дочь, царевну Анну, старшую жену князя Всеволода Ярославича. Икона стала родовой святыней русских князей, символом преемственности и династической близости Константинополя и Руси. Сын Всеволода Ярославича, князь Владимир Мономах, в 1095 году перенес икону из Чернигова в Смоленск, где в 1101 году заложил храм Успения Пресвятой Богородицы, в котором икона и была поставлена и стала именоваться Смоленской. Церковное предание приписывает иконе помощь в спасении города в 1239 году от нашествия войск Батыя.
2: Год 1314.
3: Родился Сергей Радонежский, русский церковный и государственный деятель. Родился он в семье боярина и при рождении получил имя Варфоломей. В возрасте 10 лет Варфоломей обучался грамоте вместе с братьями. Он очень отставал в обучении, но, несмотря на недовольство учителей и родителей, а также насмешки сверстников, Варфоломей, благодаря терпению и труду, смог ознакомиться со священным писанием и пристрастился к церкви и иноческому житию. После смерти родителей он убеждает своего брата Стефана основать пустынь на берегу реки Кончуры, на холме посреди глухого Радонежского бора. Через пару лет к нему стали стекаться иноки, образовалась обитель. В 1330-х годах на этом месте была построена небольшая деревенская церковь во имя Святой Троицы. Постепенно слава его росла. В обитель стали обращаться все, от крестьян до князей. Многие селились по соседству с ней, жертвовали ей свое имущество. Сначала терпевшая во всем необходимом крайнюю нужду пустынь вскоре обратилась в богатый монастырь. Слава о чудесах, совершаемых преподобным Сергием Радонежским, быстро распространилась, и к нему приводили больных как из окрестных селений, так и из отдаленных мест. И никто не покидал преподобного, не получив исцеления недугов и назидательных советов. Еще при жизни его начали почитать как святого.
0: Занавес времени. История государства российского.
4: No matter what I do, all I think about is you. Even when I'm with my boo, you know I'm crazy over you. No matter what I do, all I think about is you. Even when I'm with my boo.

you.

0: АПЕКС Новости.
1: Здравствуйте. В студии Тюменцева Анастасия. И сейчас подробнее о важном на ближайшее время. В российских регионах обновляют кодекс этики для чиновников. Например, теперь категорически запрещено проявлять грубость, хамство или агрессию по отношению к посетителям и коллегам, а внешний облик должен соответствовать официальному стилю. Никакой небрежности или излишней свободы в выборе одежды. Отдельно регламентированное поведение в социальных сетях. Кодекс чести чиновников прокомментировал заслуженный юрист России Павел Астахов.
2: Ну, во-первых, государственный служащий, он всем своим видом должен показывать, что он представитель государства. У него все должно быть прекрасно. Закон о государственной службе и муниципальной службе, который четко прописывает, кто, где, на каких местах, какие должности занимать. Ну, это, так сказать, градация, иерархия. Если бы было первым пунктом написано «гражданин», он главный, вы нанятый или выбранный управленец в лице конкретного гражданина, который пришел к вам на прием и попросил о чем-то. Вот найдите возможность удовлетворить его запрос в рамках ваших обязанностей и по Конституции, и вне всяких должностных инструкций.
1: В договорах купли-продажи недвижимости все чаще стали появляться дополнительные пункты, которых раньше не было. Например, сейчас в договоры вносят пункт о подтверждении продавца, что в момент продажи квартиры он не находится под влиянием мошенников и понимает последствия сделки. Эту ситуацию прокомментировал юридический эксперт Андрей Олешкин.
3: Обстоятельства, которые фактически суд оценивает, не только то, что написано в договоре, но и так называемые конклюдентные действия, то есть действия стороны, подтверждающие сам договор. Это может быть оплата, это может быть совершение каких-то иных действий, где вторая сторона четко понимает, что договор начал действовать. Добросовестность – это главный принцип совершения сделки. Отсутствие порока воли. То есть ваша воля – это ваша воля, а не воля третьего лица. В последнее время суды по каким-то причинам не стали применять гражданский кодекс. То есть сделка расторгается, деньги не возвращают. И отсюда возникает вопрос, тогда как восстановить нарушенное право того человека, который заплатил.
1: У российских школьников в настоящее время появились новые обязанности. Принятый закон обязывает их участвовать в общественно полезном труде, в том числе поддерживать чистоту и порядок в здании школы и на пришкольной территории. И если оформление класса к мероприятию для большинства – это норма, то его уборка уже вызывает недовольство и родителей, и учеников. Эту ситуацию прокомментировала кандидат психологических наук Юлия Кочетова.
4: Особенно часто родители говорят, ну что, вот нету специально там обученных людей с профессиональной точки зрения, которые будут убирать эти классы. Ведь вопрос идет не только об этом. Говорят о том, чтобы, в общем-то, относиться с такой, с чистотой, приучать ребенка к дисциплинированности. Мне видится, что это положительная идея, потому что все-таки такой общественно полезный труд, если мы его рассматриваем с психологической точки зрения, воспитывает очень важные качества личности, которые потом в будущем помогут человеку. Это и про целеустремленность, это и про такую настойчивость.
1: А мы продолжаем следить за событиями. До встречи на волнах в ритме любимого города.

0: Кемерово, 101 FM.
1: Самое мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
2: Уэйн Кэмпбелл.
1: Реклама.
3: Открываем дачный сезон. Крепеж – в забей. Инструмент – в забей. Садовая техника – в забей. Электропензоинструмент – в забей. Более 10 тысяч наименований. Всегда доступные цены. Сеть магазинов «Забей».
4: Сохраняйте здоровье с аптечной сетью «Алоэ». Аптеки «Алоэ» – это широкий ассортимент, профессиональный сервис, утренние скидки пенсионерам и бонусы за покупки. До встречи в аптеках «Алоэ».
5: Аптечная сеть «Алоэ».
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Громада! Мебель в наличии. Диваны, кухни, спальни по выгодным ценам. Без ожиданий, без переплат. Громада! Приходите и убедитесь сами.
8: Предприниматели Кузбасса. Заявите о себе. Звоните 331-332.
9: Новости археологии. В Китае на Великой Китайской стене обнаружена великая русская надпись.
10: В эфире рубрика «Это интересно».
11: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что женщина – это чудо-создание, которое всегда знает, кто виноват и что делать, но никогда не знает, в чем я завтра пойду на работу и что мы будем сегодня кушать.

0: продажу поступил подарочный набор «Песочные часы» с надписью «Уходящее время» и молоточек с надписью «Подожди, не уходи».
1: А ты задумывался о том, что может быть рядом с тобой всегда? В любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Апекс Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно и эффективно. Телефон рекламной службы 331-332. 331-332.

0: Погода в Кузбассе.
1: Добрый и уютный вечер, друзья. По данным нейросети Яндекс, сегодня в Кузбассе в вечерние часы сохранится небольшая облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду и на улице по-весеннему свежо. Температура воздуха Кемерово, Топки и Березовские вечером плюс 10-12, ночью плюс 6, плюс 8 градусов. Новокузнецк, Алтан, Мыски, Киселевск вечером плюс 11-13, ночью 6-8 градусов тепла. Междуреченск в вечерние часы плюс 10-12, ночью плюс 6 плюс 7, Шерегеш вечером плюс 5 плюс 7, ночью от 0 до плюс 3 градусов. В ночь на понедельник по области ожидается от 3-4 градусов тепла до плюс 8 плюс 9. Местами возможны кратковременные прояснения. Днем в понедельник сохранится переменная облачность. По северу области возможны кратковременные дожди с температурой в пределах плюс 13-17 градусов, местами до плюс 20. Спасибо, что проводите воскресный вечер с Apex Radio. Оставайтесь с нами. Впереди еще много любимой музыки и теплых слов в нашем эфире.
0: Погода в Кузбассе. Каждый час на Apex Radio.
2: Всего 4 шага, и бензопила «Геос» готова к работе. Подкачай, поверни, потяни, газуй. Бензопилы «Геос» в сети магазинов «Забей».

0: Строишь планы? Слушай гороскоп на Апекс Радио.
1: Овны. Начало недели – время активных действий, но к середине возможны мелкие конфликты. К выходным – удача в новых начинаниях.
2: Тельцы. На предстоящей неделе финансовая стабильность в приоритете. Избегайте спонтанных трат, особенно в среду. В пятницу – приятные сюрпризы.
1: Близнецы. На предстоящей неделе вас ждет много общения, но будьте избирательны. Не вся информация достоверна. Четверг – лучший день для важных переговоров.
2: Раки. Эмоциональные качели в начале недели. К среде – успокоение. Выходные проведите с близкими для восстановления сил.
1: Львы. Карьерные возможности проявятся во вторник-среду. Не перегибайте с амбициями. Коллеги могут затаить обиду.
2: Девы. Вас ждет практичная неделя. Разбор дел, планирование. В пятницу риск переутомления. Отдых обязателен.
1: Весы. На предстоящей неделе гармония в отношениях. Но, возможны мелкие недопонимания в четверг. Выходные – время романтики и творчества.
2: Скорпионы. На предстоящей неделе ваша интуиция будет на высоте. Доверяйте ей в решениях. Середина недели – проверка на прочность. Выдержите с достоинством.
1: Стрельцы. На предстоящей неделе приключения зовут вас. Поездки или новые проекты – удачны. Но в среду будьте осторожны с рисками.
2: Козероги. Трудовая неделя продуктивна, особенно вторник и четверг. Выходные – позвольте себе расслабиться.
1: Водолеи. На предстоящей неделе нестандартные идеи принесут пользу, но не спорьте напрасно, особенно в пятницу.
2: Рыбы. На предстоящей неделе чувствительность обострена. Избегайте токсичного общения. Выходные для вдохновения и мечтаний.
1: С вами был гороскоп на Апекс Радио, который сбывается. Но помните, что звезды предполагают, а человек располагает.
0: Гороскоп на Апекс Радио. Апекс Радио. Ритм вечернего города.

0: Кино. 101 FM.
1: В рекламе вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
2: Терри Брэкенхёрст.
3: Реклама. Кроссоверы «Хавейл» на полном приводе и автомате. От 2 миллионов 449 тысяч рублей. В «Хавейл» Сибимпекс. Теплые опции, прозрачная гарантия 5 лет. Специальные кредитные условия. Ваша ставка от 0,01% до 13,9%. Кемерово, Тухачевского, 63. Звоните в 8-38-42-72-72-72. Изучите условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитор АО «Альфа-Банк», 2026 год.
4: Грузоперевозчики, грузоотправители и получатели. С сентября 2026 года обмен накладными только в электронном виде. Переходите на новый формат документов с 1С-ЭПД. Сейчас выгодная акция. Электронная транспортная накладная для грузополучателей оформляется бесплатно. Подключите сервис 1С-ЭПД для обмена электронными перевозочными документами у официальных партнеров фирмы 1С. Дистрибьютор ООО «Рарусофт», Москва, Питер, Ульянова, 9, 11, корпус 2, Эташтоколь, комната 1Б, ОГРН 102, 773, 984, 63, 64, 16+.
5: Заявите о себе сегодня. Звоните, обсудим ударную рекламу. 331-332.
6: Соус Зефирелый! Алекс Радио!
7: Две подруги на даче.
8: Анфиса, а что это у тебя все грядки под окнами колючими кустарниками засазанные? Это что, специально, чтобы нахальные мужики в окно не залезали, да?
7: Нет, чтобы не выпрыгивали.

0: новые сигареты Беломорканал суперлегкие.
1: Надо иметь суперлегкие, чтобы курить эти сигареты.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Радио – это просто, выгодно и быстро.
4: Телефон рекламной службы 331-332. 331-332.

0: Алекс новости.
1: Здравствуйте, в студии Александр Смирнов, и сейчас подробнее о важном на ближайшее время. В Кузбассе уже стартовало голосование по выбору общественных мест для благоустройства. Территории, получившие наибольшее количество голосов, отремонтируют в 2027 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщил губернатор Кузбасса, в нашем регионе в следующем году благоустроят в общей сложности 86 общественных пространств. Выбрать предстоит из 149 локаций в 24 территориях. Оставить свой голос до 12 июня могут все жители Кузбасса старше 14 лет. Кроме того, губернатор Кузбасса напомнил, как принять участие в шествии бессмертного полка, который в этом году пройдет как в онлайн, так и в офлайн формате. Так, тем, кто хочет поучаствовать в онлайн-шествии, необходимо подать заявку на сайте 2026.polk.rf.ru до 6 мая. Если же в прошлом году вы уже были в числе участников, анкета подгрузится сама. Оформить портрет для шествия можно с помощью онлайн-конструктора на том же сайте. А между тем, с 1 мая в Кузбассе уже запустили фонтаны. По сообщению властей, технические проверки муниципальных фонтанов шли весь апрель. Специалисты устанавливали и настраивали насосы и свет, убирали мусор, промывали и красили чаши. А мы продолжаем следить за событиями. До встречи на волнах в ритме любимого города.

3 мая отмечается День Солнца. Он учрежден Международным обществом солнечной энергии в 1994 году. Суть праздника – сосредоточить усилия интеллектуалов всей планеты на разработке способов широкого использования возобновляемых источников энергии, так бескорыстно подаренных нам природой. Процент нынешнего потребления человечеством огромной энергии солнца, морских волн, ветра, регулярных приливов и отливов непозволительно мал. Праздник солнца – это повод организовать обсуждение различных проектов использования неистощимой по меркам человечества солнечной энергии, усилить пропаганду освоенных технологий. Проводятся заезды первых солнечных автомобилей. Устраиваются конкурсы для изобретателей моделей с применением энергии могучего светила. Планетарии приглашают больше узнать о самой близкой и известной нам звезде – залоги сохранения жизни нашим Солнце.

0: Болости колхозной статистики. По данным, тщательно собранным за последние 5 лет известным пьяницей Тимофеем Бутылко, в родной деревне его уважают 2483 человека.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что в связи с глобальным потеплением скоро часы мы будем переводить не на час вперед, а на месяц назад?

0: всем известный факт. Девушки бывают либо умные, либо красивые.
1: Да. Жалко, что сайты знакомств освоили только умные.

0: Красный день календаря.
1: На календаре 3 мая, и сегодня можно поздравить друг друга с Всемирным днем свободы печати. В Японии и Польше празднуют День Конституции, но затмевает все эти праздники День Солнца. С чем вас и поздравляем!
0: Что празднуем?
1: Сначала было Солнце, и только потом появилась Земля, атмосфера, мы с вами. Поэтому можно сказать, что сегодня день рождения нашего общего родителя. И пусть вас не смущает, что ваш родитель представляет собой раскаленный плазменный шар с температурой около 5000 градусов на поверхности. Это нормальное явление, ведь Солнцу нужно обогреть 6 с лишним миллиардов людей, кучу животных и растений.
0: Как отмечаем?
1: 3 мая по всему миру проходят массовые поклонения Солнцу. Кто-то молится Гелиосу, кто-то Ярилу, некоторые товарищи обращаются к Ра, а кто-то просто загорает. Все эти формы поклонения уместны и приветствуются самим Солнцем. Оно, в свою очередь, в качестве угощения согревает нас уже совсем по-весеннему, что гораздо важнее, чем салат Оливье или торт Наполеон.
0: Что дарим?
1: В день солнца принято дарить солнцезащитные очки, абонемент в солярий и крем от ожогов и путевку в какую-нибудь солнечную страну. С праздником вас, дорогие друзья!

0: Строишь планы? Слушай гороскоп на Апекс Радио.
1: Овны. Начало недели – время активных действий, но к середине возможны мелкие конфликты. К выходным – удача в новых начинаниях.
2: Тельцы. На предстоящей неделе финансовая стабильность в приоритете. Избегайте спонтанных трат, особенно в среду. В пятницу – приятные сюрпризы.
1: Близнецы. На предстоящей неделе вас ждет много общения, но будьте избирательны. Не вся информация достоверна. Четверг – лучший день для важных переговоров.
2: Раки. Эмоциональные качели в начале недели. К среде – успокоение. Выходные проведите с близкими для восстановления сил.
1: Львы. Карьерные возможности проявятся во вторник-среду. Не перегибайте с амбициями. Коллеги могут затаить обиду.
2: Девы. Вас ждет практичная неделя. Разбор дел, планирование. В пятницу риск переутомления. Отдых обязателен.
1: Весы. На предстоящей неделе гармония в отношениях, но, возможно, мелкие недопонимания в четверг. Выходные – время романтики и творчества.
2: Скорпионы. На предстоящей неделе ваша интуиция будет на высоте. Доверяйте ей в решениях. Середина недели – проверка на прочность. Выдержите с достоинством.
1: Стрельцы. На предстоящей неделе приключения зовут вас. Поездки или новые проекты удачны. Но в среду будьте осторожны с рисками.
2: Козероги. Трудовая неделя продуктивна, особенно вторник. И четверг. Выходные позвольте себе расслабиться.
1: Водолеи. На предстоящей неделе нестандартные идеи принесут пользу. Но не спорьте напрасно, особенно в пятницу.
2: Рыбы. На предстоящей неделе чувствительность обострена. Избегайте токсичного общения. Выходные для вдохновения и мечтаний.
1: С вами был гороскоп на Апекс Радио, который сбывается. Но помните, что звезды предполагают, а человек располагает.
0: Гороскоп на Апекс Радио.

Моя одна, кто я тут без тебя? Мысли по ветру летят, мы с тобой провожаем закат. Сердца на замках, пропущены тобой звонках. С ней, как будто во сне она способна летать. Неотъемлемая моя деталь. Кто-то получает кайф, выжимая газа педаль. Бывает, начинаю врать, как будто не я. А ты дальше ищешь правду в словах. Вечно бы тебя рисовал. Твоя грация причина просто вау. Оставлю незамеченными твои грубые слова. Сегодня для нас наступит весна. Так просто, наш маленький остров любви. Только мы одни, с тобой вдвоем на весь мир. Не перечесть эти чувства, что в себе таил. Твою честь, на небе ночью загорятся огни. А я на спорт и поеду и встречи. Цветы и торт, и шампанское, ванные свечи. Если

ты махитин, ты моя таблетка. Мы не хотим, ты моя комета. Мы улетим, мы не абоненты. Мы не хотим, чтобы знала нас этот мир. Я поэтому останусь таким.

0: Занавес времени.
1: Поехали!
0: История государства российского. Что было в этот день? 3 мая.
2: Год 1101.
3: Князь Владимир Мономах заложил в Смоленске храм Успения Богоматери, в котором была помещена икона Смоленской Божией Матери. По преданию, икона была написана евангелистом Лукой. Предположительно, в Россию икона попала в середине 1046 года, когда византийский император Константин IX Мономах благословил ею в дорогу свою дочь, царевну Анну, старшую жену князя Всеволода Ярославича. Икона стала родовой святыней русских князей, символом преемственности и династической близости Константинополя и Руси. Сын Всеволода Ярославича, князь Владимир Мономах, в 1095 году перенес икону из Чернигова в Смоленск, где в 1101 году заложил храм Успения Пресвятой Богородицы, в котором икона и была поставлена и стала именоваться Смоленской. Церковное предание приписывает иконе помощь в спасении города в 1239 году от нашествия войска Батыя.
2: Год 1314.
3: Родился Сергей Радонежский, русский церковный и государственный деятель. Родился он в семье боярина и при рождении получил имя Варфоломей. В возрасте 10 лет Варфоломей обучался грамоте вместе с братьями. Он очень отставал в обучении, но, несмотря на недовольство учителей и родителей, а также насмешки сверстников, Варфоломей, благодаря терпению и труду, смог ознакомиться со священным писанием и пристрастился к церкви и иноческому житию. После смерти родителей он убеждает своего брата Стефана основать пустынь на берегу реки Кончуры, на холме посреди глухого Радонежского бора. Через пару лет к нему стали стекаться иноки, образовалась обитель. В 1330-х годах на этом месте была построена небольшая деревенская церковь во имя Святой Троицы. Постепенно слава его росла. В обитель стали обращаться все, от крестьян до князей. Многие селились по соседству с ней, жертвовали ей свое имущество. Сначала терпевшая во всем необходимом крайнюю нужду пустынь вскоре обратилась в богатый монастырь. Слава о чудесах, совершаемых преподобным Сергием Радонежским, быстро распространилась, и к нему приводили больных как из окрестных селений, так и из отдаленных мест. И никто не покидал преподобного, не получив исцеления недугов и назидательных советов. Еще при жизни его начали почитать как святого.
0: Занавес времени. История государства российского.

0: Современные технологии позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревал.
2: Кевин 101 FM.
0: Простота слога, ясность мысли – вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
3: Реклама.
4: Слушай, ты так здорово за неделю похудела.
5: Это из-за колбасы это.
4: Ты ела одну колбасу?
5: Да нет, просто она засела в холодильнике и дверцу изнутри держала.
6: Сладости

0: Яндекс.Новости.
1: Здравствуйте. В студии Тюменцева Анастасия. И сейчас подробнее о важном на ближайшее время. В Госдуме идет подготовка законопроекта об увеличении лимита выплат по ОСАГО. Максимальную компенсацию собираются увеличить с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Закон в случае принятия может вступить в силу уже с марта 2027 года. О необходимости увеличить лимит выплат ОСАГО рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.
2: Мотивируется это двумя причинами. Первое, действующий лимит не пересматривался с 2014 года, и он далеко не всегда покрывает расходы на медицинские услуги, поскольку их стоимость за последние 12 лет существенно выросла. И вторая причина, предлагается выровнять уровень возмещения по полисам ОСАГО и обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков в случае причинения вреда жизни и здоровью пассажиров. Принципиально важно получить обратную связь от автомобилистов и убедиться в том, что предлагаемое повышение выплат не приведет к резкому росту тарифов на полис ОСАГО.
1: Правительство намерено ужесточить контроль над сроками передачи жилья участникам долевого строительства. До 1 июля этого года должны быть внедрены новые механизмы надзора за исполнением обязательств застройщиков. Эту ситуацию прокомментировала главный эксперт Народного фронта по ЖКХ Светлана Калинина.
3: В этом году огромное количество было именно обращений, связанных с тем, что деньги с эскроу счетов ушли, мораторий действует, а квартиры полгода сказки обещают, там год. У нас с вами, чтобы было основание подать документы в суд, всегда есть 44-й федеральный закон, когда приходит любая подрядная организация, и всегда должен быть к вашему договору приложен график выполнения работ. Когда строительная площадка организовывалась, когда начались работы, на каком этапе работы, временной промежуток должен быть приложен к вашему договор.
1: Россияне отмечают резкий рост цен на лекарства. Согласно данным Росстата, медикаменты стали лидерами по подорожанию в прошлом году, обогнав все другие товары. Причем рост был гораздо выше инфляции и составил в среднем почти 15%. Эксперты фармацевтического рынка считают, что цены на лекарства будут продолжать увеличиваться из-за роста стоимости импортного сырья. А об этом рассказал эксперт фармацевтического рынка Александр Топорков.
4: Стоимость складывается, первое, из стоимости субстанций, а в связи с тем, что был совершенно понятный рост стоимости зарубежных субстанций. Вторая тема – это издержки аптечных сетей, издержки дистрибьюторов.
1: А мы продолжаем следить за событиями. До встречи на волнах в ритме любимого города.

0: Мужики, я такую классную татуировку на заднице сделал.
1: Да ну-ка, покажи.
0: Да не себе, жене.
1: А, ну это-то мы видели.
2: В эфире рубрика «Это интересно».
3: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что рабочий день делится на до...

0: Я хочу, чтоб ты мне говорил о любви. Никого не слушай,
1: кого?
0: Ведь я лучше,
1: ты знаешь,
0: чем они. У меня есть чувства,
1: у меня есть.
0: Если хочешь,
1: все для тебя.
0: Забери. Ведь ничего не жалко,
1: совсем ничего
0: для тебя.

0: Погода в Кузбассе.
1: Добрый и уютный вечер, друзья. По данным нейросети Яндекс, сегодня в Кузбассе в вечерние часы сохранится небольшая облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду и на улице по-весеннему свежо. Температура воздуха Кемерово, Топки и Березовские вечером плюс 10-12, ночью плюс 6, плюс 8 градусов. Новокузнецк, Алтан, Мыски, Киселевск вечером плюс 11-13, ночью 6-8 градусов тепла. Междуреченск вечерние часы плюс 10-12, ночью плюс 6, плюс 7. Шерегеш вечером плюс 5, плюс 7, ночью от 0 до плюс 3 градусов. В ночь на понедельник по области ожидается от 3-4 градусов тепла до плюс 8, плюс 9. Местами возможны кратковременные прояснения. Днем в понедельник сохранится переменная облачность. По северу области возможны кратковременные дожди. С температурой в пределах плюс 13-17 градусов, местами до плюс 20. Спасибо, что проводите воскресный вечер с Apex Radio. Оставайтесь с нами, впереди еще много любимой музыки и теплых слов в нашем эфире.
0: Погода в Кузбассе. Каждый час на Apex Radio.
2: Всего 4 шага, и бензопила «Геос» готова к работе. Подкачай, поверни, потяни, газуй. Бензопилы «Геос» в сети магазинов «Забей».

странный, я знаю, нервы ни к черту, я любил тебя. Ты назло убегала тогда темной ночкой, я любил тебя.

Долго честь, кавалер.

0: Строишь планы? Слушай гороскоп на Апекс Радио.
1: Овны. Начало недели – время активных действий, но к середине возможны мелкие конфликты. К выходным – удача в новых начинаниях.
2: Тельцы. На предстоящей неделе финансовая стабильность в приоритете. Избегайте спонтанных трат, особенно в среду. К пятнице – приятные сюрпризы.
1: Близнецы. На предстоящей неделе вас ждет много общения, но будьте избирательны. Не вся информация достоверна. Четверг – лучший день для важных переговоров.
2: Раки. Эмоциональные качели в начале недели. К среде – успокоение. Выходные проведите с близкими для восстановления сил.
1: Львы. Карьерные возможности проявятся во вторник-среду. Не перегибайте с амбициями. Коллеги могут затаить обиду.
2: Девы. Вас ждет практичная неделя. Разбор дел, планирование. В пятницу риск переутомления. Отдых обязателен.
1: Весы. На предстоящей неделе гармония в отношениях, но, возможно, мелкие недопонимания в четверг. Выходные – время романтики и творчества.
2: Скорпионы. На предстоящей неделе ваша интуиция будет на высоте. Доверяйте ей в решениях. Середина недели – проверка на прочность. Выдержите с достоинством.
1: Стрельцы. На предстоящей неделе приключения зовут вас. Поездки или новые проекты удачны, но в среду будьте осторожны с рисками.
2: Козероги. Трудовая неделя продуктивна, особенно вторник и четверг. Выходные позвольте себе расслабиться.
1: Водолеи. На предстоящей неделе нестандартные идеи принесут пользу. Но не спорьте напрасно, особенно в пятницу.
2: Рыбы. На предстоящей неделе чувствительность обострена. Избегайте токсичного общения. Выходные для вдохновения и мечтаний.
1: С вами был гороскоп на Апекс Радио, который сбывается. Но помните, что звезды предполагают, а человек располагает.
0: Гороскоп на Апекс Радио.

0: ваше, мне платье-то выбрать? Может, это?
1: Нет-нет-нет, это платье вас, так сказать, полнит.
0: Платье полнит?
1: Да.
0: А я-то дура, на пончике грешу.

0: Пап, пап, а кто такой ангел?
1: Ну, знаешь, такой маленький, с крылышками летает.
0: Кусается?

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: позвони, напиши, помиг, подскажи, мы от тебя бежим быстро, как...
1: Только для тебя лучшее и новое.

пойдем. Ведь мы останемся в чьих-то сердцах ярким огнем, проливным дождем. Песни не поняты до конца, на фотографиях в альбоме

Средства массовой информации, радиоканал «Апекс Радио», зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области Кузбассу. Регистрационный номер L номер ТУ-4209-98 от 31 декабря 2020 года. Продукция радиоканала «Апекс Радио» предназначена для лиц старше 18 лет.

Мы с тобой мир, ум безупречен. Я так хочу, хочу тебя навечно. Не говори, что я бессердечен. Просто с тобой я стал человечным.

Ты заменяешь аромат духов, ночи с тобой это выше слов. Я не понимаю, откуда ты взялась, судьба такова, ты есть мой кайф.

Кузбасс засыпает. Сказка только начинается. Апекс Радио.

говорю, все забрались на гараж.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда. Давай с тобой.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

Наверное, ты права, я не умею жить иначе. Я разбиваю сердца, свое же за душою прячу. Но ты была другая, с тобой все по-другому. И знаешь, я скучаю по

Средства массовой информации радиоканал «Апекс Радио» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области Кузбассу. Регистрационный номер L номер ТУ-4200998 от 31 декабря 2020 года. Продукция радиоканала «Апекс Радио» предназначена для лиц старше 18 лет.

Кузбасс засыпает. Сказка только начинается. Доброй ночи. Вы слушаете Апекс Радио.

Но вдруг повезет в этот раз, буду твоя звезда и всю жизнь.

Кузбасс засыпает. Сказка только начинается. Апекс Радио.

Все как-то странно, за окнами птица, еще слишком рано. Думаю о тебе. На улицах дети

Средства массовой информации, радиоканал «Апекс Радио», зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области Кузбассу. Регистрационный номер L номер ТУ-4209-98 от 31 декабря 2020 года. Продукция радиоканала «Апекс Радио» предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Жительница Саратова вернулась из двухмесячной поездки в Таиланд и обнаружила, что ее квартира превратилась в голубятню. Пока девушка отдыхала, в пустующее жилье проникли незваные пернатые гости. Все из-за незакрытого окна. Створка была заперта недостаточно надежно и под порывом ветра распахнулась. За 2 месяца птицы успели обжиться и основательно испортить имущество. В плачевном состоянии оказались мебель, напольные покрытия и даже техника. Хозяйка говорит, что находиться внутри сейчас невозможно из-за едкого запаха. Клининговая компания оценила уборку в 20 тысяч рублей. Теперь девушка знает, перед отъездом лучше перепроверить не только розетки и воду, но и каждое окно. 58-летний итальянец Ари Хадара, называющий себя любителем искусства, выиграл в лотерею настоящего Пикассо. Он купил билет случайно, узнал о розыгрыше в ресторане, где обедал. Через несколько дней ему позвонили и сообщили, что он стал обладателем работы «Голова женщины». Это портрет музы и партнера художника Доры Маар, написанный гуашью на бумаге в 1941 году. Организаторы разыграли картину, чтобы собрать средства на борьбу с болезнью Альцгеймера. Всего было продано 120 тысяч билетов по 100 евро каждый. Это уже третий подобный розыгрыш. Ранее в лотерею выигрывали американец и итальянский бухгалтер. А теперь Ари предстоит решить, что делать с шедевром – вешать на стену или продать. Россиянин Александр Самохвалов придумал обувь, которая привлекла внимание иностранцев. Мужчина разработал эскиз ботинок с крысиными мордами. В своем ролике он показал обувь из черной кожи с открытой пяткой. Дополнили образ уши и хвост, как у настоящей крысы. Пользователи сети, в том числе из-за границы, пришли в восторг от такого дизайна. Теперь Александр, вероятно, ждет заказов от любителей эпатажа. Главное, чтобы крысиные ботинки не привлекли внимание настоящих грызунов. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Кемерово, 101 FM.
1: Покупатель покупает не товар, а бренд.
2: Томас Хайн.
3: Реклама. Открываем дачный сезон. Крепеж – в забей. Инструмент – в забей. Садовая техника – в забей. Электро- и пензоинструмент – в забей. Более 10 тысяч наименований. Всегда доступные цены. Сеть магазинов «Забей».
4: Олег, страховка – это сложно?
5: Сложно, да легко. Главное – по-человечески. Агент «Астра Волги» застраховал машину, ипотеку и здоровье. Я доверяю и вам советую. «Астра Волга». Честно, просто и быстро.
6: АОСК «Астра Волга». Лицензия ЦБРФ. СЛ номер 2619. СИ номер 2619.
7: Сохраняйте здоровье с аптечной сетью «Алоэ». Аптеки «Алоэ» – это широкий ассортимент, профессиональный сервис, утренние скидки пенсионерам и бонусы за покупки. До встречи в аптеках «Алоэ».
8: Аптечная сеть «Алоэ».
9: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Громада! Мебель в наличии! Диваны, кухни, спальни по выгодным ценам! Без ожиданий, без переплат! Громада! Приходите и убедитесь сами!
11: Эффективное рекламное решение. Звони 331-332.
12: Хроника происшествий.
13: Град величиной с бейсбольную биту стал причиной смерти житомирского бизнесмена Васюка. По крайней мере, так зафиксировано в милицейских протоколах.
12: А у моего папы машина Бугатти.
13: А у моего папы Мазератти, понял?
14: А у меня... А у моего... А я... А у моего Тольятти.

0: Пошли на рыбалку! На рыбалку пошли!
1: Да какая же рыбалка? Водки-то нету!
0: У меня есть литр!
2: А, так давай тут порыбачим! Самый

0: Строишь планы? Слушай гороскоп на Апекс Радио.
1: Овны. Начало недели – время активных действий, но к середине возможны мелкие конфликты. К выходным – удача в новых начинаниях.
2: Тельцы. На предстоящей неделе финансовая стабильность в приоритете. Избегайте спонтанных трат, особенно в среду. В пятницу – приятные сюрпризы.
1: Близнецы. На предстоящей неделе вас ждет много общения, но будьте избирательны. Не вся информация достоверна. Четверг – лучший день для важных переговоров.
2: Раки. Эмоциональные качели в начале недели. К среде – успокоение. Выходные проведите с близкими для восстановления сил.
1: Львы. Карьерные возможности проявятся во вторник-среду. Не перегибайте с амбициями. Коллеги могут затаить обиду.
2: Девы. Вас ждет практичная неделя. Разбор дел, планирование. В пятницу риск переутомления. Отдых обязателен.
1: Весы. На предстоящей неделе гармония в отношениях, но, возможно, мелкие недопонимания в четверг. Выходные – время романтики и творчества.
2: Скорпионы. На предстоящей неделе ваша интуиция будет на высоте. Доверяйте ей в решениях. Середина недели – проверка на прочность. Выдержите с достоинством.
1: Стрельцы. На предстоящей неделе приключения зовут вас. Поездки или новые проекты удачны, но в среду будьте осторожны с рисками.
2: Козероги. Трудовая неделя продуктивна, особенно вторник и четверг. Выходные позвольте

0: себе расслабиться.
1: Водолей, на предстоящей неделе нестандартные идеи принесут пользу. Но не спорьте напрасно, особенно в пятницу.
2: Рыбы, на предстоящей неделе чувствительность обострена. Избегайте токсичного общения. Выходные для вдохновения и мечтаний.
1: С вами был гороскоп на Apex Radio, который сбывается. Но помните, что звезды предполагают, а человек располагает.
3: Гороскоп на Apex Radio.
4: Bring the action. When you have this in the club, you're gonna turn the shit up.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: К 2030 году в России число погибших в дорожно-транспортных происшествиях должно сократиться в полтора раза, а к 2036 году вдвое. Такова главная цель, утвержденная главой государства, стратегии повышения безопасности дорожного движения. И уже есть некоторые промежуточные результаты. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Прошлый год принес некоторую отраду. На российских дорогах стало меньше аварий, а значит и меньше погибших и раненых, в среднем на 3%. Но, как говорится, это только начало пути. Снижение аварийности и главное число жертв ДТП – это задача государственного масштаба. Стратегия повышения безопасности дорожного движения ведь не просто рекомендация, а обязательство для всех чиновников от федеральных до местных. И цели там стоят весьма себе амбициозные. К 30-му году смертность на дорогах должна сократиться в полтора раза, повторюсь, а к 36-му – в два раза по сравнению с 2023 годом, но, правда, есть нюанс. Опыт других стран показывает, чем ниже уровень смертности на дорогах, тем сложнее поддерживать темпы ее дальнейшего снижения. И в самой стратегии это прямо прописано. Старые методы, которые раньше работали, теперь уже не так эффективны. Раньше, если инспекторов не хватало, ставили камеры, ну, те самые пресловутые треноги, а теперь новые правила, новые ГОСТы, и просто так треногу уже не поставишь. Можно, конечно, снизить скорость на каком-то отдельном участке, но если водители знают, что там нет камер, то это называется мертвому припарок, не эффекта ноль. Вот и получается замкнутый круг. Как заставить водителя соблюдать правила, если все, скажем так, кнуты уже использованы? Главный акцент стратегии на предупреждение аварии и выявление потенциальных опасностей еще до того, как что-то случится. То есть тут мы переходим от стратегии тушения пожаров к предотвращению возгораний.
0: Автомобильные факты.
1: Главное, друзья, не игнорируйте дорожные знаки. Они предупреждают о потенциальных опасностях и напоминают о необходимости снижения скорости, чтобы сохранить жизнь и себе, и другим. Превышение скорости, согласно статистике, это настоящий бич сегодня российских дорог, приводящий почти к трети смертельных исходов. За 7 лет число погибших по вине гонщиков выросло в полтора раза. Нарушение правил дорожного движения – это же прямой путь к трагедии, но всем же понятно. Стратегия направлена на то, чтобы остановить этот поток жертв. Мы не можем с вами поставить камеры на каждом шагу, это тоже всем понятно. Поэтому главная задача – это предотвратить возникновение опасных ситуаций на дорогах. Помните, что безопасность зависит не только от дорог и машин, но и от каждого из нас с вами. Будьте ответственным пассажиром, пристегивайтесь. Будьте внимательным пешеходом, переходите дорогу только в положенных местах. И всегда смотрите по сторонам. Помните, что даже на электросамокате вы обязаны соблюдать правила дорожного движения. А если вы за рулем, тем более будьте предельно внимательны. Не создавайте опасных ситуаций и помните, что вы несете ответственность за свои действия. Ведь мы же все с вами часть единого дорожного движения, только четкие правила и взаимное уважение помогут предотвратить хаос. Социальные кампании – это, конечно, наш общий призыв к сознательности, напоминание о тех критических нарушениях, которые могут стоить человеческой жизни. Давайте все вместе, общими усилиями, сделаем наши дороги безопаснее. Удачи!
0: За баранкой!

0: 101 FM.
1: Ваш товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
2: Ганс Циммер.
3: Реклама. Кроссоверы «Хавейл» на полном приводе и автомате. От 2 449 тысяч рублей. В «Хавейл» «Сибимпэкс». Теплые опции, прозрачная гарантия 5 лет. Специальные кредитные условия. Ваша ставка от 0,01% до 13,9%. Кемерово, Тухачевского, 63. Звоните в 8-38-42-72-72-72. Изучите условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитор АО «Альфа-Банк», 2026 год.
4: Грузоперевозчики, грузоотправители и получатели. С сентября 2026 года обмен накладными только в электронном виде. Переходите на новый формат документов с 1С-ЭПД. Сейчас выгодная акция. Электронная транспортная накладная для грузополучателей оформляется бесплатно. Подключите сервис 1С-ЭПД для обмена электронными перевозочными документами у официальных партнеров фирмы 1С. Дистрибьютор ООО «Рарусофт», Москва, Дмитрия Ульянова, 9/11, корпус 2, это Штокольный, комната 1Б, ОГРН 102-773-984-63-64, 16+.
5: Предприниматели Кузбасса, заявите о себе. Звоните 331-332.
6: Радио!
7: Жена говорит мужу: водку, сок, сало пожаришь на сковородке, понятно?
8: А водку-то зачем?
7: Ты со своей водкой все мозги пропил. Я говорю, вот кусок сала пожаришь на сковородке.

0: торговый центр закрыто. Мы уже открылись. Закрыто, открыто круглосуточно. Когда у других закрыто, закрыто, открыто.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Радио – это просто, выгодно и быстро.
3: Телефон рекламной службы 331-332. 331-332.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 4 мая 1113 года на Киевский Великокняжеский престол вступил Владимир Мономах, один из самых выдающихся деятелей Древней Руси и первый серьезный реформатор. В 60 лет, став великим князем, энергичный и умный Владимир правил твердой рукой, не допуская усобиц, с помощью своих сыновей. При Владимире и его сыне Мстиславе был создан наиболее полный свод законов – пространная русская правда, трактовавший вопросы собственности, наследования, правового положения женщин, ограничивавшие права князя по отношению к боярству и тому подобное. Понимая необходимость морального авторитета для собирания рассыпающейся страны, Владимир ввел культ Бориса и Глеба, поддерживалось летописание. Большую роль играли собственные литературные произведения Мономаха, обладавшего незаурядным писательским даром. Им были созданы поучения и письмо Владимира Мономаха Олегу Святославичу, яркие образцы древнерусской литературы. Деятельность Владимира Мономаха позволила объединить большую часть территории Руси и отодвинуть время начала феодальной раздробленности.
2: 4 мая 1961 года в СССР принят указ об усилении борьбы с тунеядством. Лица, не работавшие в течение 4 месяца в году, подлежали отныне уголовной ответственности. Каждый гражданин СССР был обязан заниматься общественно полезным трудом на благо государства. В ускоренном строительстве коммунизма должны были участвовать все поголовно, а в отношении упорствующих решено было применять принудительный труд. Лицам, обвиненным в тунеядстве, присваивалась аббревиатура «БОРС» без определенного рода занятий. Выявление и отлов тунеядцев возложили на МВД, но их сил на это не хватало, и тогда на помощь милиции пришли так называемые общественные суды – группы активистов, состоящие из дружинников, комсомольцев, партийных и хозяйственных деятелей. Первыми жертвами законов о тунеядстве еще в начале 60-х годов 20 века были поэт Иосиф Бродский и историк и публицист Андрей Амалерик, отбывавшие ссылку по приговору суда. Не работать разрешалось лишь домохозяйкам, имеющих детей. Незамужних и бездетных женщин за тунеядство привлекали. Кампания борьбы с тунеядцами особого результата не дала, хотя уголовная статья просуществовала 30 лет. До принятия в апреле 1991 года закона о занятости населения, отменившего уголовную ответственность за тунеядство и легализовавшего безработицу.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: Алекс Новости. Алекс Новости.
1: Здравствуйте. В студии Тюменцева Анастасия. И сейчас подробнее о важном на ближайшее время. Цифровые финансовые активы как инструмент в ближайшее время уравняют в правовом статусе с обычными ценными бумагами. Об этом сообщили в Министерстве финансов РФ. При этом сам министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что не за горами тот момент, когда граждане нашей страны смогут проводить операции с криптовалютой вполне легально и в белую.
2: Это будет такая же часть финансового рынка, как и обычные ценные бумаги. Поэтому то, что законодательство, которое мы подготовили, оно в парламенте в ближайшее время, думаю, в весеннюю сессию выйдет. И мы с вами будем готовы уже в этом году абсолютно спокойно в белую заниматься операциями с цифровыми финансовыми активами.
1: В России планируется упрощение налоговой отчетности для бизнеса. Будет два существенных изменения. Так, с 2027 года планируют отменить декларации по налогу на имущество организаций и по обособленным подразделениям по налогу на прибыль. Кроме того, стало известно, что налоговики будут сами рассчитывать имущественные налоги для компаний по аналогии с физическими лицами. Подробнее об этом рассказал руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.
3: Со следующего года у нас будут два существенных изменения. Первое. Весь расчет налога на имущество с кадастровой стоимости теперь мы будем производить сами. Это затронет более 800 тысяч налогоплательщиков. Второе. Мы теперь готовы рассчитывать налог на прибыль по обособленным подразделениям самостоятельно. Таким образом, снимается ответственность по сдаче отчетности по налогу на прибыль по обособленным подразделениям. И это еще минус миллион деклараций в год от налогоплательщиков.
1: В России доля горожан, владеющих загородной недвижимостью, на сегодняшний день составляет 45%, снизившись на 5 процентных пунктов по сравнению с данными двухлетней давности. Об этом говорят данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. А мы продолжаем следить за событиями. До встречи на волнах в ритме любимого города.